Честно говоря, не знаю, как насчет любви сейчас, нашли мы ее с вами или не нашли, но то, что лето нашли, встречаем его на русском радио вместе, это факт. А любовь, если что, кто потерял, еще обязательно найдем, не переживайте. Дней летних теплых у нас еще очень-очень много. Только все начинается, обязательно сложится, так как мы загадали. Верю в это и знаю точно, так у каждого из нас и будет. Илья Крылов на летнем русском, всем большой привет и возвращаемся к любимой красивой музыке.

0: Несмотря на счастье, нити на запястье повязывает. Кто-то делает это, когда боится что-то забыть. Еще крестики люди на руке рисуют. Точки такие большие, жирные-прижирные. Ну а что? Способ проверенный, давнишний. Понятно, что напоминалку можно в телефоне сделать звуковую, графическую. А вдруг вот телефон выключится в самый неподходящий момент. И все важное не увидел, забыл. А тут все на коже перед твоими глазами.
1: На русском радио Илья Кравченко.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто как

0: Реклама на русском.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба русского радио 5-7.

0: пальцев крепче прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Четвертое место золотого граммофона на этот момент. Песня «Мока» на «Мота», «Намек на нас». Давайте поможем Матвею дотянуться до самой вершины хит-парада. Началась новая музыкальная неделя, и мы ее с вами делаем. Пишем историю золотого граммофона. Голосуем за любимых исполнителей и их прекрасные композиции. Заходите прямо сейчас на сайт rosradio.ru и поддерживайте звезд русского радио. И вы к ним с любовью, и они вас очень сильно любят, дорогие поклонники. Show them.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: И правда белоснежная. Только стемнело, уже рассвело, а там, где сейчас белые ночи, вообще не темнеет. И гуляй всю ночь, как белым днем до утра. Спать не хочется, настроение летнее, и все будет хорошо. И сегодня 1 июня, и так каждый летний день. Ну а мы, Русское радио, конечно же, все лето будем рядом с вами. Так что берите нас с собой абсолютно везде. И на дачу, и на прогулку, и на море. Идеально лето. Русское радио, и вы в центре внимания, в самых классных местах.
1: На Русском радио Илья Крылов.

Я, Крылов Илья, представляю, как кто-то из вас сейчас на пробежке в наушниках слушает русское радио. Свежий воздух в лицо. Вы ускоряетесь. Молодцы. Отличного забега. Не теряйте скорость под хит «Бумажный змей» Александра Панайотова и Алисы. Послушаем Юлю Савичеву, новую песню группы «Серебро». Девчонки сами ее презентуют на русском. Ну, а сейчас не только быстрее и сильнее, но и выше с командой «Корни».

полетели на русско-родинных крыльях лета. Кто куда, кто на работу сегодня в этот понедельник, кто на учебу, у кого-то и вовсе экзамены. Ребята, важно их не провалить, все сдать, написать. Ну а кто-то в первый день лета, точно везунчики из нас, если в отпуск вы сегодня отправились на недельку, а может быть и две недели вы о работе не будете вообще вспоминать, расслабляться и отдыхать. Значит, и вам просто так мы дарим лето на русском радио вместе с Филиппом Киркоровым. Меня зовут Илья Крылов. Всем большой летний привет!

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Зажигаем вместе с вами этот новый день. Да что там день, друзья? Новый сезон зажигаем. Самый долгожданный, самый теплый, солнечный, непредсказуемый на разные сюрпризы, улыбки, подарки, любви и постоянный поиск счастья в каждом денечке лета. Да, сегодня 1 июня на календаре. Русское радио всех поздравляет с началом лета. Мы приготовили для вас очень много приятных моментов. Этим летом будем вас удивлять, дарить наши классные подарочки, так что наберитесь терпения, скоро все вам расскажем в эфире.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает.

0: Выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Тенет Т8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на tenet.ru. Цена на модель Тенет Т8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
2: 0+. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
4: Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
5: Русское радио.

для этого русское радио и существует, чтобы никто из вас не чувствовал себя одиноким, обделенным вниманием. Всех согреем вас, порадуем, но сейчас еще и разбудим в 5:28 по Москве. Утро доброе, с вами я, Крылов Илья, и давайте потанцуем, взбодримся вместе с Владимиром Киселевым и Артуром Пирожковым. Подумаем, где будем мы в этот первый летний день, Стас Пьеха уже решил, где будет он время проводить. Но сейчас немного лирики от Маши Вебер. Делаем громче песню «Гори».

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция до 16 августа, подробнее на туту.ру, 6+.
2: Сегодня недорого отдохнуть можно только на собственном диване. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: кому что нравится в этой жизни. Дождь, который падает тихо с неба, а окно в доме потеет, а ты сидишь у окна и пальцем на стекле запотевшем картинки рисуешь, думаешь о чем-то, ждешь кого-то. Но если дождь вам даже теплый, даже летний, вообще не нравится, ну тогда давайте пожелаю безоблачного, ясного неба, чтобы солнце светило обязательно, и душа ваша тоже, как солнце, сегодня лучами переливалась.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

много ни мало, пусть лучше будет с запасом, как говорится. Если что лишнее, с кем-то другим поделимся, кому не хватает и очень-очень нужно. Это настроением самым классным летним с вами делюсь сегодня я, Крылов Илья. Встречаю и отмечаю с каждым слушателем русского первый день лета. Как мы его ждали, да? Мечтали о лете. И вот оно уже в нашей жизни. Любой человек, мне кажется, готов сейчас сказать: «Я люблю тебя, лето», так, ну, вот прям до луны и обратно.

Калуге сегодня дождь, до 17 градусов тепла, западный ветер до 5 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: 6:19 в Москве. Доброе утро, друзья, и самого теплого солнечного дня всем, кто сейчас наслаждается летом. А в это время года между нами что? Правильно, между нами только лав. Продолжение моей мысли будет в песне Дмитрия Колдуна. Добавим ритма вместе с группой «Винтаж» и споем хит «Кукла» с Иванушками ровно через 3 минуты на русском радио. Засекайте время.
0: Что слушает страна? Может, я была тебе посланием. Русское радио.
2: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Не бывает бесполезных вещей. Бывает маленький балкон. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Я, конечно, прекрасно вас понимаю, как невыносимо просыпаться утром в понедельник. Еще вот вчера и позавчера мы отдыхали, наслаждались выходными, а сегодня уже надо идти на работу, учебу, да и просто по каким-то делам важным и не очень. Ну и ладно, пойдем, тем более, что русские перцы скоро нам помогут. С ними, вы знаете, весело шагать по русско-родинным просторам. Ну а я на сегодня завершаю свою работу. Всем пока и еще раз... С первым днем лета.
1: На русском радио Илья Крылов. Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
1: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современные планшеты. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ру. 12+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
7: Да все без нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр «Стран Брикс» под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин», популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
12: С годами понял, что лучший сосед тот, которого постоянно нет дома. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
13: Всегда будет лето. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня социальный фонд начнет принимать заявления на семейную выплату. Подать документы можно через госуслуги. В большинстве случаев дополнительные справки не потребуются. Уплаченный в прошлом году налог будет пересчитан по ставке 6%. На выплату имеют право родители двух и более детей. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума в регионе проживания. Также сегодня стартует основной период единого госэкзамена с испытаний по химии, литературе и истории. В Рособорнадзоре уточнили, что экзамены организованы во всех регионах страны и в образовательных организациях за рубежом. Для проведения аттестации задействовали около 3500 пунктов и более 110 тысяч сотрудников. Для успешной сдачи установлены минимальные пороги. По истории и литературе необходимо набрать 32 балла, по химии – 36. В Госдуме предложили сделать 1 июня выходным днем для родителей с детьми. По словам парламентариев, такая мера позволит укрепить семьи. Депутаты предлагают внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс и предоставить работникам, имеющих детей в возрасте до 18 лет, один дополнительный оплачиваемый выходной день для проведения мероприятий, связанных с Международным днем защиты детей. Но в Крыму и Краснодарском крае сегодня стартует курортный сезон. По сообщениям властей, они полностью готовы к приему туристов, а эксперты отмечают, что турпоток в регионы этим летом вновь может заметно вырасти. Об этом говорит уже сейчас наблюдающийся спрос. Погода в начале июня обещает быть солнечной. Море, по данным синоптиков, вскоре прогреется до комфортных для купания 23 градусов. У меня все к этой минуте. 7 часов 2 минуты в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Эгегегегей!
2: Опаньки!
1: Опаньки!
2: Опаньки!
1: Опаньки! Ну давай, взлетай, долетай!
3: Опаньки! Нормально, хорошо сказали. Давайте еще раз. 3-4.
1: Опаньки!
3: Здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательных. Сколько пробок-то сейчас, сутричка?
2: А лето, Антон?
3: Лето на улице, первый день. С днем защиты внутренних детей.
1: И не только.
3: У нас с вами, да.
2: И внешних детей, кстати, тоже надо защитить, конечно.
3: Господи, сейчас я утру.
2: А ну и вообще, сегодня мы поздравляем вас, дорогие детишки, с вашим праздником. С началом летних каникул!
1: Ура!
3: Ура, товарищи! Кто учится, знаете, во всяких лицеях, тоже потерпеть пару дней осталось. Добро пожаловать в нашу песочницу, главная песочница страны сегодня. Русский перс на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, привет!
2: Антон, мы как три вот этих буквы, которые школьники терпеть не могут. Е, Г и Э.
3: А нас значит...
1: А я думала, АБВГД.
3: Нет, нас начали писать на заборах. Это классно, да.
2: Давайте, ребят, я вам желаю всем 100 баллов сегодня по химии.
1: Да, и не только по химии, по
2: что
1: всем
2: там,
1: предметам, которые
2: что там
1: сегодня
2: вы
1: есть.
2: Сегодня, да.
3: Короче, если дымиться начнет, ребят, извините, вот вы не сдавайте дальше, все нормально.
2: Антон, мы умеем тушить песком.
3: Да?
2: Конечно.
1: И не только.
2: Засыпем.
1: У тебя много же высыпалось уже.
3: У меня нет, подожди, я все, что я в мешочке я собираю, рядышком откладываю, все хорошо.
1: Но ты еще не только песочек рядышком откладываешь, а 10 тысяч рублей я вижу рядышком.
3: Десяточку
1: лежат.
3: Я принес, конечно, я копил все выходные.
2: Ты старатель, просто ты его вымывал из реки.
3: Старательно
2: вот
3: вымывал, да. Старатель, да.
2: Ну что, друзья, у нас игра против правил, у нас перченый гороскоп.
3: Да вообще много интересного, в принципе.
2: А еще игрушка «Слово не воробей».
3: Вылетит, не поймаешь.
1: Ну и песни «Наша любимая музыка» здесь, на русском радио.
3: Понеслось.

0: Маяком радио.
1: Ну, начинать будем мы со вкусных новостей, дорогие друзья. Значит, мега-гигантскую пиццу испекли кто? Итальянцы? Нет, белорусы.
2: Молодцы.
3: И это нас не пригласили.
2: Традиционное нормально, белорусское нормально. Блюдо.
1: Это, кстати, на самом деле пиццу изобрели белорусы.
2: Да,
1: все, и спагетти,
2: даже...
1: и креветки, это понятно.
2: Креветки, да.
1: Значит, естественно, получилось что? Получилось почти 6 метров теста с начинкой из колбасы, сыра и курицы, понимаете? Вкусняшка. Разработку уже готова занести в Книгу рекордов страны. Всем, кто присутствовал при этом, досталось по кусочку этого вкусного блюда. Но так вот, пицца. Пицца. Ты представляешь, какое количество людей просто пришло для того, чтобы... Ничего себе, ребята. Это что, это площадь? Нет, это не площадь, это еда, ребята.
3: Праздник живота.
1: Да.
3: Так, дорогая Беларусь,
1: да.
3: Пожалуйста, приглашайте нас в следующий раз на такие мероприятия.
2: Конечно.
3: Мы и проведем,
1: да.
3: И доедим.
1: Да, без разницы. Есть пицца, нет пиццы. Но просто вот эта вот знаменитая тема ПП. Проведем и поедим.
3: Да.
1: Зовите.
3: Мы с Полинкой проведем, а Антон поест.
1: Так, стоямба. Вот это сейчас мне не понравилось. Подождите, это что это такое? Давайте я просто выйду поздороваюсь.
2: Да, давай.
1: И после фразы «Опаньки, я пойду есть», а вы будете работать там. Все нормально.
2: Мы не против.
1: Да, а то зовете на всякие фестиваль мусора вести вот это вот экологически. Зачем нам это нужно?
3: Нам нужны рекорды.
1: Пиццы нужны.
3: Да, да, да.
2: Сбережешь нашу фигуру.
1: Рекордом дадим свои имена.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: В Калуге сегодня дождь, до 17 градусов тепла, западный ветер до 5 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20.
5: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку, и чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк». Парк от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал Космопарк на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на русском.
10: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
11: Я никогда не даю советов. И вам не советую.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Особенно важно не сидеть на месте. Движение придаст сил и уверенности.
1: Козероги, ваша настойчивость наконец-то начнет давать заметные результаты.
2: Водолей, кто-то неожиданно вдохновится вашей смелостью.
0: Ничего себе, какой смелый. Рыбоньки, сегодня вам лучше не откладывать то, что можно сделать сразу.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Мобильное приложение русского радио.
4: Русское радио.
3: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru. Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 5 июня в 20.00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный.
2: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Всем привет! Я Дима Билан.
1: И я Анна Асти.
0: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
2: Русское радио. Русское
3: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: На русском радио.
1: Ну что, знаете ли вы, где работают самые заботливые сотрудники?
2: Те, кто на русском радио.
1: О своих клиентах. Конечно, естественно.
3: Мы думаем о своих клиентах.
1: Но у нас не клиенты, у нас все-таки слушатели.
2: Да?
1: Да. А вот в Китае в спортзале в обычном произошел необычный казус. Мужчина пришел позаниматься. И уснул на 7 часов. Представляете, прямо там в спортзале. Значит, сотрудники и другие спортсмены не стали ему мешать. И они даже до самого вечера, до закрытия, потом уже они тихонечко разбудили. А вы знаете, нам как бы домой хочется уже. И пока он спал, они его накрыли даже ковриком для йоги.
3: Интересно, на каком...
2: ковриком для йоги, на котором занимались 15 лет все?
3: На каком тренажере можно уснуть?
2: На любом.
1: Да.
3: На какой удобный самый?
2: На козле.
3: На козле.
1: Да. Самый удобный, на котором
3: можно
1: уснуть.
3: Ну, козла нет на тренажере.
2: Ну, для жима лежа.
3: Жим лежа, да.
1: Ну, вот эта платформа, которую ногами надо отталкивать. Я иногда тоже там засыпаю.
3: Да.
2: А во время толчка?
1: Во время...
2: Засыпаешь в толчке? Ты большой молодец. Слушай, на самом деле, главное, что... А как не разбудить глаз? Я тебе уроню гриф. Я вот давай вот без этого.
3: Ну, а кстати, да, в спортзале все время шумно.
2: Да. А в этот раз было тихо.
1: А он работает машинистом в метро, может быть.
3: Может быть.
1: Да? Едет на Мытищинском вагоне.
3: А может быть, он в наушниках уже был, с музыкой, может.
2: Действительно, да.
3: Это там как колыбель. А, там мы.
1: Или шумодав.
3: Нет, подожди. Под нас бы он не уснул.
2: Уснул, потому что для него мы вообще вечернее шоу.
1: Кстати, да.
2: Да. Вот, поэтому... Чо-ху-да-ху-да-ха! Что переводится «Дамы и господа!»
0: Доброй ночи! Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: Ребят, вот я вам сейчас рассказывал, пока звучала прекрасная песня «Лондон, Париж», что у меня ощущение, что я с годами тупею.
2: Слушай, что у меня выветривается... У нас с Полиной тоже ощущение, что ты с годами тупеешь.
1: Да, я поэтому как бы не стесняюсь в этом признаться. У меня прям вот вылетают целые пласты.
2: А мы их подбираем.
3: У одного песок, у тебя пласты.
2: Скоро будем строиться.
3: Я боюсь, что у меня будет вообще со мной.
2: Жилой комплекс «Русские перцы». Песок, пласты.
1: И палки.
2: И палки. А палки от кого?
3: От меня, видимо.
2: Боже ж ты мой. Наломал ты дров за всю жизнь-то, жуков.
1: Построим из песка и палок в этом
3: доме. Ниф-ниф-наф-наф-наф-наф.
2: И слоган нужен для нашего жилого комплекса. Я тебя построил из того, что было.
1: Да.
2: А потом неделю где-то руки мыло.
1: Из нашей троицы чур я наф-наф.
3: Я даже не буду.
2: Господи, боже, что было. У нас еще будет и не халя. Ну, мама ты, рот.
3: Так, слушайте, давайте возвращаться в ту самую колею.
2: Какую?
3: Ну, вот это слово не воробей, я напоминаю вам.
1: Я не люблю колейную дорогу.
2: Нормально, нормально. Он же, ты что, он же даже когда лыжня была зимой, он поперек ехал и ехал в чащу.
1: Дорогие друзья, поэтому если вдруг у вас с памятью все хорошо, пожалуйста, позвоните нам, продемонстрируйте ваши
2: способности. С памятью все хорошо. Ну-ка, телефон, Джокова, давай.
3: 8-495-995-1057.
2: Вот это я помню. Ты просто молодая, ты просто бесишь.
1: Вот телефон я помню.
2: Ой, слушай, ты, вот давай, как меня зовут?
1: Антон Владимирович.
2: Молодец.
3: А нам нужно знать, сколько игроков.
2: Два.
3: Помните?
1: Надо два.
3: Молодцы. Все, звоните.
1: Вот первый уже звонит, сейчас Антон, бери.
2: А второй идет.
0: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
7: Первое правило «Хавейл F7» – комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации «Премиум Технопьюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является объектом действия 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте хавейл.ру.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей.
1: Хотя, может быть, и воробей, дорогие друзья. Почему бы и нет? Да. У нас, значит, дозвонились два парня. Красивых.
2: О, мужская мощных. Битва.
1: Да, мужская битва. Сначала дозвонился Евгений из Санкт-Петербурга. Евгений, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгений.
1: И сразу же за ним из Раменского дозвонился Игорь. Вот, тоже на победу. Игорь, привет.
4: Игорь.
3: Привет-привет.
4: Привет-привет.
1: Вот, Игорь и Евгений, можете поздороваться интеллигентно друг с другом.
3: Да, доброе утро.
2: Ой, как вас отличать-то теперь по голосам, непонятно.
1: А все, это как какое-то самое хор турецкого.
2: Да.
1: Сейчас начнется.
4: Разберемся.
1: Давайте правила.
2: Итак, правила такие. Сейчас вы, дорогие Евгений и Игорь, будете петь по очереди песни, в которых встречаться будут разные цвета. Любой цвет. Красный, зеленый, черный, белый. Угу. Любой цвет, вот который есть в песне, вот, пожалуйста, пропойте нам. Мы не принимаем ответ, если вы нам просто декламируете стихотворение. И если вы собьетесь, то до первого проигрыша
1: играем. Да,
4: давайте.
1: Вы же вокально подкованные.
4: Конечно. Я думаю, что все уже в 7 утра по Москве распелись.
1: Да.
2: Да, столько песен.
1: Никогда не думал, что я двояко это произнесу. Согласны ли вы, Евгений и Игорь? Значит, кто начинает?
4: Так.
2: Евгений.
1: Евгений, Женя, давай.
3: Цвет настроения синий, твои макини, а в руках бикини.
2: Да, есть такая песня летняя.
1: Евгений, мы будем рассчитывать это, как, знаете, как признание.
2: Но Минздрав не рекомендует, если что.
1: Да, он не рекомендует и Минздрав, и Роскомнадзор, что и мартини, и бикини в руках.
4: Бикини можно, ладно.
2: Мы вас предупредили, если что.
1: Игорь, давайте.
3: За глаза твои карие.
1: Молодец, Игорюха, это прям наша песня.
2: Есть, хорошо.
1: За улыбку.
4: Евгений.
1: Женька, давай.
3: Оранжевый подсолнух, оранжевое небо.
2: Есть,
3: оранжевое...
2: принято.
1: Ты умничка.
2: Оранжевый верблюд.
4: Игорь.
1: Сам такой, да.
3: Черные глаза, умираю, черные глаза.
4: Да, черные глаза.
1: Не, говорю, что это же... Черные глаза, обнимаю вы.
2: Умираю, черные глаза.
1: Это же Айдамир Мугу и Руслан Тлебзу поют. Ты что, это же...
2: Да, Игорь, давайте уже соберитесь и пойте прям вот как Женя, потому что у Жени очень хорошо получается, а вы пока еще чуть-чуть не дотягиваете.
4: Евгений, ваша очередь.
3: Да, белые розы, белые розы.
4: Без защиты.
2: Принято. Так, Игорь.
1: Хорошо, Игорюш.
3: Так.
2: Нет, времени на раздумье у нас нет. Игорь, раз. Игорь, два. Игорь на веревочке.
4: Игорь уже на веревочке.
1: Игорь, ты что, ты нормальный?
4: Цвета. Подожди, поет что? Уже.
3: На большом воздушном шаре.
1: Это любимая песня Жуковой. Ты
4: что,
1: это же,
4: да.
2: Так, Игорь, ну вы нам спойте, не читайте стишок.
1: Он спел нормально, ну что ты, что?
4: Нормально, засчитано. Евгений.
1: Он спел елку лучше, чем елка. Да, давай, Жень.
3: Миллион, миллион, миллион алых роз.
2: Да.
1: Запрещенка.
4: Хорошо, давай. Игорь, теперь ваша очередь.
3: Я помню белые обои, черные.
4: Да.
1: Отлично, молодцы.
2: Помним такую,
1: молодцы,
2: да.
1: Хорошо.
2: Помним эти белые обои. Хорошо, дальше. Да. Евгений.
3: Сиреневый туман.
1: Над нами проплывает. Так,
2: конечно.
1: Давайте ускоряемся.
2: Игорь, раз.
3: Желтые тюльпаны,
2: вестники разлуки.
4: Хорошо, Жень.
3: Голубой вагон бежит, качает.
4: Отлично.
3: Белый поезд набирает.
4: Молодцы.
2: Так, Игорь.
4: Когда там уже закончится-то все?
1: Игорюша, раз, два, три, четыре.
2: Игорь, вы здесь?
1: Пять!
4: И Евгений выиграл!
2: Игорь, долго ищите песню.
4: Долго, к сожалению, уже.
1: Слушай, ну, на самом деле... Молодцы, молодцы! Женька побеждает из Санкт-Петербурга. Скоро у него гастрольный тур со всеми песнями. Вот, все цвета разные.
2: Цветные песни. Ну
1: да.
2: Что, Евгений, мы вас поздравляем. Вам достается прямо сейчас классная фирменная летняя колонка от Русского радио на пикнике. Самое то.
4: Мы вас поздравляем. Хорошего понедельника и прекрасного лета.
1: Ура!
4: Да!
0: Слово не воробей. На Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
6: На Зерновой 15D.
5: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
6: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
7: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
8: Подробности на Зерновой 15D.
9: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
10: Женщины должны править миром! Тогда у мужчин будет больше времени лежать на диване и смотреть футбол.
11: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Власти закрывают лазейки в семейной ипотеке, чтобы ее не использовали в бизнес-целях. Минфин предлагает не выдавать такие кредиты тем, у кого есть непогашенная льготная ипотека, оформленная до 23 декабря 2023 года. Ведомства хотят снизить использование льготных жилищных кредитов на покупку квартир в инвестиционных целях, то есть не по прямому назначению. При этом Минфин заверил, что отзывать уже выданные кредиты или повышать по ним требования власти не планируют. В России вчетверо выросло количество отмененных авиарейсов. С начала года авиакомпании стали в два раза чаще задерживать рейсы и в четыре раза чаще отменять. Сбои в расписании в этом году начались с января из-за аномальных снегопадов. К весне ситуация осложнилась из-за массовой отмены рейсов на ближневосточном направлении. Продолжающиеся атаки БПЛА и закрытие аэропортов на время действия сигнала «Ковер» с мая стали почти ежедневными. Перевозчики начали активнее переделывать расписание, пытаются объединить рейсы. Часть авиакомпаний говорит о росте издержек из-за простоя самолетов и необходимости господдержки, но в Минтрансе утверждают, что расходы из-за ковров не превышают 1% от трат перевозчиков. Более 80 неплательщиков в Калужской области отключили от газа за долги. Общая сумма их задолженности превысила 4 миллиона рублей. Газоснабжающая компания провела проверки по окончании отопительного сезона. В результате более сотни абонентов оплатили задолженность добровольно. Также сотрудники компании выявили незаконные подключения к газораспределительной сети абонентов, которых отключили от газа за неуплату. Всего в газораспределительной организации региона было подано свыше 900 заявок на отключение. Просроченная задолженность населения Калужской области за потребление Влюбленный газ на начало мая составляет 181,5 миллиона рублей.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, первый день лета. Мы продолжаем прямо здесь, 8 часов 2 минуточки. Главное на главном тут, а здесь Полина Жукова, здесь Дима Морозов, меня Антон Юрьев зовут. Люди, с праздничком, лето наступило.
2: Доброе утро.
3: Мне не верится, что мы добрались все-таки до 1 июня.
1: Доползли.
2: Сколько мы дней считали.
3: Да. Мы из сугробов зимой выбирались, чтобы добраться все-таки, дойти до лета.
1: А я считаю, не до нашей встречи.
2: Худели мы.
1: Нет.
2: Ну, кто-то нет. Мы худели.
1: А худели мы я.
2: Ну, сегодня, помимо того, что сегодня первый день лета, еще, конечно, Международный день защиты детей. Всех детишек мы поздравляем с этим прекрасным днем.
3: Да, я расскажу сейчас всей стране по секрету, что у Полинки дочка вчера, вернее, сегодня в полночь рвалась вместе с другими детьми на улицу, крикнуть: «Привет, лето!» Или как-то.
2: Ура, лето!
1: Ну, в итоге. Это у всех так?
3: Ну, какая-то вот у них тенденция.
1: У меня у дочки вчера подруга осталась, они в 12:05 заорали. Это,
3: да.
1: Конечно,
3: все-таки они сделали это?
1: Это, конечно, ужас.
2: Моя в окно, вообще.
1: Я-то думал, что это какой-то типа...
2: Да, это фишка. Это второй год у нас, кстати, подряд.
1: Все договорились.
2: В прошлом году это просто было выходной, и мы спокойно прокричали: «Ура, лето!»
1: Нормально.
2: Да,
3: вот так. А я не знал, я бы тоже крикнул что-нибудь.
2: Да, надо будет кричать. Вот видишь, можно коллекционировать вот такие вот эмоции.
1: Ну, Мороз уже крикнул: «Ура, очередное лето!»
2: Очередное лето. Сколько лет?
1: Сколько зим?
3: Ну, такой вот детский тренд.
2: Да. И это, кстати, вот я говорю, в коллекцию каких-то вот можно воспоминаний о том, что вы коллекционировали в детстве. Не всегда же это что-то такое должно быть физическое, как у нас, например. У нас таких трендов не было с вами.
3: У нас другие были.
2: Но мы не кричали. Да. Но я имею в виду... Да, но у меня было другое. Вот я, мне кажется, я собирала все, что можно было собирать. Это были всякие вкладыши от жвачки. Я помню вот эти пакеты Марианна.
3: Ой, они, кстати, опять вернулись в продажу.
2: Да что?
1: А я помню по Ангелину, она сидит, у нее пакеты, вот эта тележка из супермаркета, вкладыши, бутылки. Вот она такая.
2: Крышки от бутылок. Конечно, разноцветные вот эти все.
3: Коробки спичечные с самолетами.
1: Лето, она в зимней шубе.
2: Голубей кормлю.
1: Голубей кормлю. А потом они ее. Курлык-курлык.
2: Ну, в общем, да, это странные тренды нашего детства. Вот давайте о них сегодня и поговорим.
3: Давайте с удовольствием. Напишите ваши истории в наших социальных сетях, в комментариях. Там есть пост с темой дня, наша фотография. Увидите нас. Все, вот как собака Павлова. Сразу издавайте комментарии туда.
1: А если вы увидите нас с Жуковой, то просто запишите. Можно не гавкать даже, все нормально. Да.
2: Ну или можете в мессенджеры писать, в личные сообщения. Все у нас работает, все читаем. 8-916-003-105-7.
3: А еще пишите. У нас смски есть, да мы тоже можем почитать, конечно.
1: Ну давай, я пришлю тебе.
3: Давай.
0: На русском радио.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Русские перцы.
2: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы. Расскажите, что вы собирали в детстве? Вот Борис нам написал, действительно было такое. У меня есть знакомые, которые реально собирали коллекцию жестяных пивных банок. И они так выставляли красиво, да, это все в рядочек.
3: Серьезно?
2: Да.
3: Ого.
2: Ну, а причем они ждали, когда им, допустим, там из Германии привезут какие-то нередкие виды.
4: А вот эти вот из этих от сигаретных пачек роботы.
2: О, естественно.
4: У меня друг построил робота огромного, прям реально огромного, с меня ростом. Ну, я небольшой, но как бы, робот огромный, действительно.
2: Все собирали. Такой. А потому что, ну, как бы, дефицит товаров. А тебе хочется что-то собирать. Ну, вот что видишь, то и собираешь.
4: Не, ну, я этого робота никогда не знал. Особенно он же был, это самое, чтобы мясистый был, он был из пачек с названием «Космос».
2: Ага.
4: Это, конечно, такой синий, громадинка такой, очень прикольно.
2: А мне нравились, знаешь, что? Вкладыши, там какой-то был человечек с длинным-длинным носом такой.
4: Да.
2: И в очках. Тип, помню, как его звали. Тип-тип, да.
4: Да.
3: Это откуда такие вкладыши?
2: Жвачки.
4: Да.
3: А, и жвачки?
4: Был еще такой
2: тип-тип, да.
4: Цедрик из мультика «Дракулита» в «Империоныш». У него такой нос был длинный.
2: Огромный нос, да.
4: Сегодня, к сожалению, жизнь прошла мимо меня. Давайте веселиться. Не хочу.
2: На наших вкладышах почему-то надписи были не на русском.
4: Да?
2: Ну, по-моему, на немецком.
4: Вот нас сейчас ни взрослые не понимают, ни дети не понимают. Они говорят, господи, что происходит вообще?
3: Что несут?
1: Русские перцы. На русском радио.
5: В Калуге сегодня дождь, до 17 градусов тепла, западный ветер до 5 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
6: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: В детстве одежду покупали на вырост. Теперь на похудение.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 80.

встретимся как-то в центре. И поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: серебристый.
1: А интим?
0: Не предлагать!
1: Ну, это очень вкусные духи были. Белые, с такой зеленой, яркой, малахитовой крышечкой.
0: Крышечка красивая была, но духи как ядерные отходы.
1: А вот это Саша и Наташа.
2: Это тоже духи?
1: Да.
0: Ты просто...
1: Между прочим, наши советские.
0: Мы тему обсуждаем или ты о себе рассказываешь?
1: Я просто вспоминаю, что там... Что мы нюхали вообще в детстве?
0: Так, все, хорошо! Давай, завязывай.
3: Русские перцы на русском радио. Мобильное приложение русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, это кто? Это мы отмечаем первый день лета вместе с вами. И, конечно, день защиты детей.
2: Макочки наши. Самые странные тренды вашего детства мы сейчас хотим у вас узнать.
3: Да, вот крышечки от йогурта.
1: А, да.
3: Облизнуть крышку от йогурта, сложить ее особым способом, и получался талисман удачи. Написала нам Вероника.
2: Да.
3: Я, кстати, помню, да, как собирали вот эти... Правда,
2: фольгу.
3: Фольгу,
1: ну,
3: да.
1: Ну, целое ожерелье были просто.
2: А мы в лагере делали из них ложечки.
1: В каком?
2: В пионерском.
1: А, я просто уточнил.
2: Да, мы делали
1: просто
2: из этой фольги.
1: У меня друг
2: ложечку.
1: В лагере делал коробочку.
2: А, ну вот мы делали ложечки для йогурта.
3: А вот Ирина нам написала, что в детстве, в 90-х, собирала она конфеты. Жили в деревне и очень скромно. Собирала долго, нужно, чтобы конфеты были разные. Потом она их считала. И вот как-то достала свой клад, и большей части конфет, самых вкусных, шоколадных, нет. Их съел брат.
1: Умничка какой.
3: Почему? Да. Обидно.
1: Ну, он же младший брат.
3: Наверное,
1: ну,
3: не
1: правильно,
3: знаю.
1: Ну, что нет, ему шоколад важнее.
2: Знаете, а у меня ощущение, что мы свернули куда-то не туда.
1: Туда, куда?
2: Мы сегодня обсуждаем не то, что вы коллекционировали в детстве, а ваши тренды. Ну, что было модно в вашем детстве. Вот, например, юбка ламбада модно было носить.
1: Кстати, походу, свернули не туда. У меня друг коллекционировал дорожные знаки.
2: Что это за друзья-то такие, Антон? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
1: Димка Наумов. Ой, вот он коллекционировал дорожные знаки. И я к нему однажды пришел, а у него, короче, на двери кирпич висит настоящий.
2: Ну, не про коллекции мы сегодня рассказываем, Антон.
3: А так хорошо начали, Морозов.
2: Про тренды.
1: Так, ты поставь песню, я тебя сейчас ударю.
2: Давай, попробуй.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

0: на русском радио.
1: Ну, помните этот странный тренд в нашем детстве, когда мы перепрыгивали через трещины в асфальте?
2: Было такое.
1: А кто-то шел против правил и прыгал прям по трещинам.
3: Да, и обходил люки.
1: Обходил люки.
3: Да,
2: когда была плитка разноцветная, белая и черная, вы что, такое пропускали? Вы по черным ходили?
3: Нет, не пропускали.
2: Ходили?
3: Мы брали отвертку, отбивали ее и клали себе ее в ванну.
1: Мы с Антоном в баню по черному ходили.
3: Нет, не ходили мы с тобой в баню. Ни по черному, ни по другим цветам.
2: Ну, а зря.
3: Да. А зря.
2: Надо бы, может быть, было исходить.
3: Да.
2: Попариться.
3: Да, для чистоты отношений.
1: Итак, друзья, ну, против правил. Кто хочет поиграть?
3: А, слушай, мы хотим.
2: Все.
3: Ну, еще, ну, 10 тысяч есть, надо же отдать.
2: Согласна, поэтому позвоните нам поскорее. 8495-995-105-7.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Хотели любимых песен? Так слушайте.
4: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
4: И мои стихи, и стихи, это химия.
0: Только любимое.
4: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: Да все без нормально.
6: Что?
5: Ашка.
6: Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Арти» и Асти. Вход свободный. 6+.
3: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Вау, денежки дают, дорогие друзья. Как приятно получить деньги в первый день лета. Вот 10 тысяч рублей. 10, 5 плюс 5. Вот, возможно, вариант сейчас попробует это сделать Андрей из города Переславль-Залесский.
2: Здравствуйте,
3: Андрюш,
2: Андрей.
3: Привет.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как ваше лето начинается?
5: Отлично. Погода хорошая, солнышко.
4: А вы успели похудеть, подкачаться?
2: Такие вопросы странные.
4: Да.
5: Так же.
2: Все осталось так же.
4: Знаете, это очень хорошо, когда все стабильное.
1: Андрюх, молодец, мы с тобой в одной команде.
2: Без потерь, в общем-то.
1: Если что, отвечаю, что мы успеем это сделать к следующему лету. Все нормально.
2: Правильно. А сколько таких лет еще у нас будет, правильно?
1: Действительно, много.
2: Андрей, ну сейчас у вас будет 20 секунд. На нашу супер-игру. Нет, на нашу супер-игру, но до этого надо первый раунд пройти.
1: Ты с конца начал.
2: Да, я что-то начал с конца сразу. Ну, просто лето. Андрей, значит, сначала надо пройти вам первый этап нашей игры. Ответить на 5 вопросов неправильно, но логично. Ну, то есть похоже на правду. Вот 20 секунд у вас на это будет. Потом, значит, если вы ответите на 5 вопросов так, как надо...
1: Давай потом, это будет потом.
2: А, все,
1: да,
2: окей.
1: Хватит уже.
2: Тогда, значит, включаем таймер, правильно?
4: Да. Засекаем. 3, 2, 1.
2: Андрей, удачи.
1: Что брызгают на себя, чтобы вкусно пахнуть?
5: Морковку.
1: Чем застилают
2: Какую
1: стол?
2: Какую морковку? Подождите. Что
4: не
2: брызгают?
4: Очень логично.
2: Что брызгают?
5: Брызгают. Бензин.
2: Да.
1: Чем застилают стол?
5: Ковер.
1: Какое сейчас время суток в Москве?
4: Пам-пара-пам! Два вопроса мы успели от вас.
2: Морковка коварная попалась.
4: Да.
1: Что, морковный сок же?
2: Ну, надо было сказать сок.
1: Да?
2: У нас строгие правила, Антон. У нас все-таки 10 тысяч на кону. У нас строгие правила. Простите нас, Христа ради, Андрей.
1: Короче, я так понимаю, что вы выиграли сейчас...
4: 2000 рублей!
1: Да, да. 2000 рублей.
2: И потерю слухов в подарок.
1: Почему так громко сделал жук, потому что это ее 2000, я свою десятку отдам. Но, чтобы вы не расстраивались, я вам дам домашний адрес Морозова, ну, чтобы вот ему написали «Морковка!» Вот это, понимаете, на двери.
4: Да, Димка любит морковку просто.
1: Действительно, ты же наш кролик. Значит, любим вас, обнимаем крепко. Поклон нижайший Переславль-Залесскому.
2: Андрей, отличного вам лета.
4: Да. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
7: На Зерновой 15D.
6: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
7: Колесо.ру — это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
8: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
9: Подробности на Зерновой 15D.
10: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
11: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В июне в стране вступает в силу ряд новых законов, затрагивающих, в частности, поддержку семей участников СВО. Так уже начал работать механизм списания кредитных задолженностей, а договоры аренды земельных участков для этой категории граждан продлеваются автоматически. Кроме того, с 5 июня вводится возможность предоставления отпуска родителям или детям военнослужащего одновременно с ним в ряде случаев. И к другим темам. В Госдуме рассказали о внедрении универсального QR-кода для покупателей. С предстоящего сентября его можно будет использовать при безналичной оплате в магазинах и кафе. Как пояснили парламентарии, для граждан нововведение прежде всего означает удобство, а для владельцев бизнеса – снижение издержек за счет реальной конкуренции между банками за эквайринг. Сейчас на одной кассе могут размещаться QR-коды от нескольких банков. Стоимость обучения в российских вузах в этом году повысилась на 10%. К таким выводам пришли в Миноборнауки по результатам предварительного мониторинга цен, пишет «Коммерсант». Введенное в этом году регулирование числа платных мест оказало неравномерное влияние на ценообразование. В некоторых вузах цены выросли в среднем на 12-14%. Однако, по оценкам экспертов, цены могут начать снижаться с 2027 года. Росстандарт утвердил предварительный ГОСТ на подарочные наборы для новорожденных, разработанные Роскачеством. Документ основан на мнении профессионалов и опросах граждан, вступит в силу с 1 ноября и будет действовать 3 года. Стандарт гарантирует приоритет безопасности и качества, а также ориентирует на поддержку отечественных производителей. 9:02 в Москве. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Как приятно осознавать, что хоть мы и бумеры, и миллениалы, но мы все равно в тренде у зумеров в том числе. И это прекрасно.
1: Сколько непонятных слов, ну ладно, хорошо.
0: Это встреча бумеры, нескольких бумеры. Поколений X, Y и Z.
1: Ага, хорошо,
0: на
1: понятно.
0: Точке координат, в точке ноль мы с вами встретились.
1: К ЕГЭ готовишь меня, да? Хорошо.
0: Мы встретились в начальной точке лета, друзья. Поэтому мы вас поздравляем с 1 июня, с Днем защиты детей. А поздравляет вас народная ведущая русского радио Полина Жукова.
2: Доброе утро, поздравляю.
0: Всемирно любимый и обожаемый Антон Юрьев.
1: Здравствуйте, с праздничком.
0: Ну и человек, который никак не может открыть форточку, Дима Морозов. Здравствуйте, друзья.
1: Ну, не переживай, ты все равно меня не пролезешь. Успокойся.
0: Доброе утро всем. Спасибо, что вы третий час уже вместе с нами. Мы — это главное утреннее шоу страны.
2: Русские перцы. Да, и обсуждаем мы сегодня вместе с вами самые странные тренды нашего детства. Мы не про коллекционирование, мы про что-то другое.
0: Может быть, что вы носили странное, необычное.
2: Да. Какие прически были у вас, музыку слушали какую, так далее и тому подобное.
1: Да. Кармен.
2: Ну, все свое.
0: Может быть, у вас дома что-то было необычное и странное? Но модное.
1: Сосед.
2: Может быть, и он. Вот напишите, пожалуйста, ваши истории в наших социальных сетях под постом.
1: Да, есть еще личка.
0: Да, 8-916-003-105-7. Это, кстати, и мессенджер, и смски.
3: Русском радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Расскажите нам про самые странные тренды из вашего детства.
2: Ну, давайте вот эту тему откроем все-таки. Она мне безумно тоже нравится, что был в нашем детстве прекрасный фильм «Титаник».
1: Да.
2: И потом, после этого фильма «Титаник», появились эти самые футболки-топики с Леонардо Ди Каприо.
1: Да.
2: Такие голубенькие какие-то они были.
3: Да. Ну, я знаешь, даже в них мальчишек видел.
1: Они сначала были голубенькие, но спустя много-много-много-много стирок, они уже были непонятно какого цвета.
3: Серенькие.
1: Там и от Ди Каприо уже остался только силуэт.
3: Ну, Ди Каприо старел на футболках, это видно было.
1: Это такой портрет...
2: Он тонул просто.
1: Да, Грея,
3: да, Кейт Уинслет, нет, она прям молодела. У нее морщины разглаживались там.
2: Ну, действительно было, но у меня не было этой футболки. Я сейчас вижу, что на разных маркетплейсах продают их.
1: Верните мне мой 97-й.
2: Да, вот думаю, может, оно мне надо?
3: Да, почему нет? Закрой гештальт, возьми футболку.
1: Конечно,
3: я вот, например, хочу купить себе плакат из фильма «Кобра»,
2: угу,
3: который он там в очках.
1: С Джеки Чаном?
3: Господи боже мой, да.
1: Сталлоне? Кто?
3: С Джеки Чаном. «Кобра» с Джеки Чаном.
2: Сигал?
3: Сигал, да. Сигал.
1: Что
3: Джеки
1: за
3: Чан,
1: фильм?
3: Который Сигал прямо на плакате. Да, вот. Да, да.
1: Ну что за кино-то?
3: Боже, с кем я работаю, господи. «Кобра» со Сталлоне.
1: Ну вот Сталлоне, если спрашиваю Сталлоне.
3: Сталлоне с купоном на скидку.
1: «Рэмбо».
2: «Первая кровь».
3: Очень приятно, Антон.
1: «Рокки».
3: Да.
1: Я знаю фильмографию Сталлоне.
3: «Рокки», «Сыр».
1: Я даже знаю его первый фильм.
2: «I'll be back».
3: Не надо, первый фильм ты его пересматриваешь постоянно. «Рокки», не...
0: «Русские перцы» на русском радио.
4: В Калуге сегодня дождь, до 17 градусов тепла, западный ветер до 5 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20.
5: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк». Парк от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
8: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: Костюм, носки, бритва.
12: И еще есть место.
11: Тогда берем еще костюм.
12: Мы превышаем допустимый вес.
11: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
14: Увидел падающую звезду? Загадывай желание подешевле. Окажешься в начале списка.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: и перцы на русском радио.
1: Говорим сегодня про тренды вашего детства. Вот Светлана написала, что в детстве плела фенечки из бисера. А у меня были обе руки до локтей в них, и узкие, и широкие, с именами. И также на ногах были, и на шее. Были все цвета радуги и разное плетение. В школе девчонки по ним выбирали плетение и цвета, а я вечером плела и приносила в школу. Это мой был первый бизнес. Но не только из бисера, еще из ниточек. У меня тоже было огромное
2: количество фенечек. Да. Еще из каких-то прозрачных пластиковых ленточек. Я даже не знаю, от чего они были, но из них тоже брелок.
3: Да.
2: Выплетали.
3: Да, было
1: дело. Из проволоки.
3: Вот эти вот бусинки с буквами были. Вот
2: бусинки были.
3: Вот это вот, да?
2: Да. Кстати, вот по поводу имени. У нас в детстве был тренд. Это обклеивать рюкзак яркими разными значками.
3: Да, с именем, да.
2: Там разные были. Там были имена.
1: Да.
2: Там были...

0: Над. Да. И весь персонал выстроился посмотреть, как выглядит человек с таким именем.
1: Да.
0: Мне понравилось.
1: Игнат. Я так тебе, блин, рад.
0: Игнат и перегнат.
1: Да, догнат.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
1: Перешутить Антона? Не
2: можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.

0: Здесь «Русские персы», дорогие друзья. Здесь Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. И что всегда в тренде? В тренде. Хватит трендеть уже на эту тему. В тренде всегда, конечно же, юмор, веселуха, вот, приколы всякие.
1: Это
0: да?
1: Точно.
0: Потому что в детстве мы же друг на другом прикалывались, правильно?
1: И да? Сейчас тоже.
0: Начиная от того, что у тебя спина белая, там еще
2: что-то. Сейчас это называется модным словом иностранным «франк».
0: Франк, да?
1: Франк.
0: Не знаю, как у вас там, а у нас это называется «Антоновки» по-русски.
1: Да.
0: Вот так. Значит, ребят, ну что, как говорится, шутить изволите. Правильно, давайте проверим, на что вы способны. Придумывайте шутки и присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну, то есть я, в смысле. А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Вот, а со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Поэтому давайте, дерзайте, естественно. У нас есть, знаете, такое, это самое, люди близкие мне. Вот они мне шутки присылают ежедневно. Полинка присылает, Димка присылает. Вот, я их сейчас озвучиваю.
2: Вы помните, последнюю прислал? Если вас знают с хорошей стороны, не крутитесь.
0: Да. Да, потому что задолбал вертеться, честное слово.
1: Ну, ну все, ты победил.
0: Да?
1: Напиши свою
0: вот
1: шутку,
0: тебе,
1: Димка.
0: Вот тебе футболка. Давайте я свою сниму сейчас, отдам.
1: Давай!
0: Вот
2: напиши зеленой шариковой ручкой вот эту шутку, которую я только что тебе
0: я
2: сказал.
0: Я могу зеленкой только написать. Вот.
2: А я буду крутиться, пока
0: у меня, в принципе, много лекарств. Как бы, вот.
2: Круть, верть.
0: Да.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Белый

0: на русском радио.
1: Кстати, про светловолосых пареньков и девчонок. Вот, например, нам прислала Анастасия. Она говорит, а в нашем детстве было модно высветлять пряди.
2: Да. Я помню, зато пакета спицы вытаскивали волосы.
1: Да.
2: Это такая была странная прическа.
3: Нет, я когда это самое делал, это самое другу, да, и маме тоже делал. Мы брали вот...
1: Милирование.
3: Ну, как милирование, как есть. Брали резиновую шапочку, значит, для купания.
1: Да, вот это, да? Вырезали дырочки там.
3: Нет, сначала вырезали дырочки, а потом надевали.
1: А потом крючком вязальным вытаскивали пряди.
3: Крючком я спицей, действительно.
1: Да, ну, вот, да.
3: Но как бы я тебе хочу сказать, что такие прятки получались. Иногда бывает прям там вот так вот машешки.
1: Вот это тренд.
3: Я чувствую, что просто стилист был.
1: Скажи мне, пожалуйста, Антон Владимирович.
3: Да-да-да.
1: Носил ли ты красный малиновый пиджак?
3: Он же был в тренде. На съемках только носил. Так не привелось, как бы, да.
1: А, ну ты был молодым тогда все.
3: Не привелось, не доводилось.
2: Еще не был ты новым русским.
3: Да, так я сразу
2: стал старым. С евроремонтом.
1: Сразу стал старым.
2: Сродился сразу какой-то старый.
3: Ну, евроремонт это такой, знаете, у нас назывался евроремонт в Ленинграде. Это когда вот такой еврейский ремонт, дешевый.
1: Слушай, а подкрадули у тебя были?
3: Подкрадули были, конечно, да.
2: Да мне кажется, Антоха в них сегодня и пришел.
3: Действительно, действительно.
1: Антон, между прочим, сегодня пришел, ребят, я вам скажу, я все секреты раздаю сегодня. Антон, между прочим, сегодня пришел в чечеточных туфлях.
2: Да, на каблуках практически.
1: И он нам такое тут шоу показывает.
3: Ну, потому что я Буба Касторский, оригинальный куплетист.
2: Я думаю, идет по коридору некая женщина, а это Антон.
3: Да?
2: Ну, просто каблуки так стучали.
3: Действительно, а многие ошибаются.
1: Старый рояль, не поверь.
3: Сам ты старый рояль.
1: Старый рояль.
3: Контрабас огромный.
0: Русские перцы. На русском радио. Мобильное приложение русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vamprivet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
6: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Зашел в пиццерию, заказал пиццу с доставкой и бесплатно доехал с курьером домой. Рекламная служба Русского радио 579-77.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ой, какой странный тренд нам сейчас прислали. Это андатровые шапки.
2: Ух ты!
1: И андатровые воротнички.
3: Было такое.
2: Было, так и есть такое. Все же модно.
1: А что странного-то? Это сейчас, может быть, это странно, а тогда это был писк.
3: Да. Вообще-то мода цикличная, все возвращается. Так что вы эту шапку свою найдите, с антресоль достаньте.
1: Нет, она может поедет на молью.
2: Ну и что, может,
3: это тоже модно.
2: Надо как-то, да, за экологию, надо животных как-то оберегать.
1: Стиль гранж такой.
2: Вообще без этой шапки на вечер юмора ходить было нельзя категорически, да. Потому что обязательно идешь, как бы аншлаг, шапка.
3: Да. Все. А еще помните, были вот анкеты, нам тоже написали, которые передавали в классе, заполняли все.
1: Анкеты, да.
2: А потом их учитель всех собирал эти анкеты, и Следственный комитет, нет, вот это, да, ну, вдруг понадобится.
3: Смотря в каком классе, конечно, ты учился.
2: В 11-м.
3: Ну вот мы бы сейчас анкету передали бы с удовольствием Артему Сорокину.
2: Давай, заполняй.
4: Заполняю.
1: Дата рождения.
4: Дата рождения 15 июня, скоро, поздравляю.
3: Любимый цвет.
4: Любимый цвет, ну, пожалуй, фиолетовый.
2: Фиолетовый, хорошо.
4: Ну, все фиолетово.
1: Любимая девочка в классе.
4: Любимая девочка в классе Женя.
2: А какой класс? VIP?
4: Обычный класс.
2: Обычный класс, да.
1: Так. А что там
2: любимый мальчик, а ну ладно.
3: Любимое время года.
1: Да.
4: Любимое время года, наверное, весна все-таки.
1: Весна,
2: почему?
1: Да, хорошо. Любимый
2: фильм. Ты такой романтичный, что ли?
4: Да.
2: Ну что ты?
1: Я вообще не понимаю, куда потом эти данные шли из этих анкет.
2: Я тебе уже говорил это в начале.
4: Вот. Так а по поводу трендов-то чего не спрашивают?
3: Ну давай, любимый твой тренд. Вот тоже вопрос в анкете.
4: А чего гадать-то? Смотришь на фотографии и видишь джинсы какие-то странные, какие-то фенечки на руках, какие-то футболки.
1: А если не в одежде?
4: Пейджеры.
1: Пейджеры.
4: Понимаешь, я до сих пор своему папе говорю: папа, почему ты не купил пейджер? А он вместо пейджера купил первый мобильный телефон. А сейчас, когда проблемы со связью начались, я говорю: я же говорил, тебе надо пейджер.
3: Я же говорила.
2: А что, а пейджинговые компании уже не работают?
1: Работают.
2: Нет, уже все. Уже все, но остались. Это самое.
4: Между прочим, одна из последних пейджинговых компаний закрылась в Японии несколько лет назад. В Японии одна из последних пейджинговых.
2: Боже ж ты мой.
1: Но если вдруг кому-то хотите передать сообщение, у нас у Артема будет 100 заказов. Он будет вместо пейджера работать.
4: И голубиная почта тоже работает.
2: Ой, не надо.
1: Не надо.
2: Не надо. Попробовали. Не надо. Я эти письма потом могу по траектории определить. Не надо. Вот какой-то ужас.
1: Мне кажется, Антон, на этой ноте нам и пора как раз.
3: Да, наша любимая нота.
2: Ну, тем более, что Сорокин принес у него, смотрите, а бутылка йогурта, да? А по лицу ты после выходных не скажешь, что йогурт пьет.
4: И звуки.
2: Да, это Жукова, это Морозов, это Юрий. Вам до свидания. Сорокин здесь остается.
3: До завтра.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина, в том числе приобретенного на бирже. Ограничение будет действовать до 30 ноября включительно. Исключение сделано для топлива в технологических емкостях, необходимого воздушным судам в пути следования. Цель решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, подчеркнули в Кабмине. В стране начал действовать полный запрет на онлайн-продажу электронных сигарет и жидкостей для них. Заказать вейп с доставкой на дом или через интернет-магазин теперь невозможно. Закон также запрещает реализацию вейпов на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. Новые правила распространяются в том числе на безникотиновые устройства. Запрет направлен на борьбу с нелегальной торговлей и ограничение доступа несовершеннолетних к этой продукции. Средние розничные цены на куриные яйца в стране сейчас держатся ниже уровня 2024 года, сообщили в Роспродсоюзе. Ровно год назад десяток в среднем обходился покупателям в 120 рублей, отметили в организации. Ранее эксперты фиксировали, что клубника в российской рознице с начала весны подешевела на 25-30%. В свою очередь оптовые цены за месяц снизились на 40%. Россияне в среднем тратят до 15 тысяч рублей в месяц на услуги и сервисы, которые позволяют отказаться от части повседневных задач, сэкономить время и снизить бытовую нагрузку, показало исследование. Самой востребованной услугой стала доставка еды и продуктов. Ею ежемесячно пользуются 54% опрошенных, а 19% заказывают ее несколько раз в неделю. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На русском радио Артем Сорокин.
3: Привет, доброго утра! Ну, так и хочется, смотря на календарь, сказать главную научную новость. Ученые установили, что когда закончится календарь майя, начнется календарь июня. Так и случилось. Наконец-то календарь июня. Сегодня 1 июня, и сразу хорошие новости, друзья. Сегодня лето, завтра лето, через месяц лето, через два месяца лето и через год тоже лето. По этому поводу я даже сегодня, знаете, случайно сказал не русские перчики, а русские персики. И это правда. Спасибо нашим русским персикам за классный старт лета. Далее я, Сорокин, готов ставить лучшие летние хиты. Полетели с лучшей музыкой. Юлианна Караулова здесь в начале часа.

Калуге сегодня дождь, до 17 градусов тепла, западный ветер до 5 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо.

Папа, люблю тебя сильно-сильно. Пожалуйста, живи вечно. Эту фразу произнесла маленькая дочка диджея Смэша Серафима. Ну и, конечно, это лучший намек на сегодняшний важный добрый праздник. День защиты детей отмечается каждый год 1 июня. Хотя вот у меня сразу возникает вопрос, а почему именно 1 июня? Я знаю, почему День защиты детей 1 июня, друзья. Потому что 31 мая все школьники приносят домой дневники с годовыми оценками. Поэтому 1 июня защита детей. Ну и что такие оценки? Ну вот все бывает. Поздравляю всех детей, всех родителей. А вот, например, у Ирины Дубцовой сына зовут Артем, мой тезка. Давайте Ирину Дубцову послушаем на Русском радио. С праздником! Пусть ваши дети будут счастливы!

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Что слушает страна?

0: дом.
1: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва.

0: Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт «В ритме лета». В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+. Ночью не мог уснуть. Под окном орали песни. А я их все знал и подпевал. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.

Как же хочется, чтобы наши летние компасы привели нас этим летом, ну, как минимум, в парк, на речку, на озеро, как максимум в какое-нибудь запоминающееся летнее путешествие. Отпуск, проще говоря. Хочу такое лето, чтобы не было времени для интернета. Но кого я обманываю, друзья? Все равно придется работать. Взрослая жизнь, она такая. Вот тебе 28 дней, товарищ, согласно трудовому законодательству РФ.

распоряжайся как хочешь. Но мы все-таки попытаемся с вами, правда? Лето не упустим. Ну, хотя бы немного. Ну, хоть что-то там получится у нас. И это прекрасно. И, конечно, любимые песни на русском радио. С летом наступившим! Ура!

Вот что такое безнадега 1 июня? Такой пессимистичный взгляд, ну, например, такой: ой, впереди не 3 месяца рая, а 3 месяца адской жары, комаров, кондиционера, который сломался почему-то, и работы, от которой отпуск только в сентябре. Ну и, конечно, традиционное летнее расписание. Мухи с 6 утра до 18.00, комары с 18.00 до 6 утра. Но мы же с вами на русском радио, друзья, у нас же все будет хорошо, правда? Мне почему-то кажется, что русское радио все-таки слушает больше оптимистов, чем пессимистов. Ну или реалистов. Для всех без исключения. Далее Лариса Долина на русском.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Реклама на русском.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
10: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: Встречу солнцу! 1 июня можно сделать эту фразу даже неким слоганом, как в песне Александра Шоуа «Не пара». Кстати, сам Александр обычно проводит лето в творческой активности, сочетая концерты и работу над новыми песнями. Лето для него — время гастрольных туров, ну, в общем, как и для многих. В афише часто появляется южное направление, и я не могу говорить эти слова. Анапа, Геленджик, Новороссийск, другие курортные города. А сам же Александр упоминал, что любит прогулки на свежем воздухе. Ну, а учитывая его происхождение из Абхазии, нельзя исключать, что он может навещать и малую родину. Да, прекрасная мысль – навестить родной город ближайшим летом. Поэтому всем хорошего лета, ну и, конечно же, любимых песен на русском.
1: Артём Сорокин на русском радио.

Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

слушает страна. Русское радио. Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, включая госуслуги, в период ограничения интернета. Среди других поручений главы государства по итогам встречи с представителями муниципального сообщества до 1 сентября обеспечить соцподдержку потерявшим жилье во время паводка в Дагестане и Чеченской республике. И к другим темам. В стране заработала единая цифровая система мониторинга образования. На платформе собрано около 800 федеральных и региональных показателей, пишет «Российская газета» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Они охватывают вопросы реализации нацпроекта «Молодежь и дети», кадрового обеспечения, инфраструктуры, доступности и качества образования, а также заработной платы и нагрузки работников отрасли. Российские банки стали заметно чаще сокращать суммы ипотечных кредитов по сравнению с запросами клиентов, а также реже одобрять заявки на жилищные займы, пишет «Известия» со ссылкой на данные Банка России. По итогам четвертого квартала 2025 года разрыв между запрашиваемой и одобренной суммой ипотеки достиг примерно трети. В среднем заемщики рассчитывали получить 6 миллионов рублей, но банки были готовы выдать лишь около 4. Интерес российской молодежи к рабочим профессиям за 3 года вырос в несколько раз, показало исследование. Наиболее заметная динамика среди подростков от 14 до 18 лет. Число резюме на позиции разнорабочих за этот период увеличилось в 11 раз, уборщиков – в 7 раз, а популярность работы курьером выросла почти вдвое. В то же время интерес к части офисных профессий растет более умеренными темпами. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Посмотрел тут кружочек в соцсетях своего знакомого из Краснодара, из моего родного города. Он там жалуется на дожди. Слушайте, и вспомнилась шутка про то, что этим летом я понял, что глагол «дождались» от слова «дождь». Да, дожди заливают юг. Краснодар, дорогой, родной мой город, держись. У кого еще дожди? В каких регионах? Потерпите, дорогие. Скоро и у вас будет солнце. Ну что, 1 июня на календаре. Да, везде погода разная, но идей для лета все-таки много. Почитал эту статью с названием «38 идей для лета». Ну, все идеи перечислять не буду. Мне понравились больше всего такие. Устроить день без интернета. Съездить в мини-путешествие. Чаще гулять на свежем воздухе. Гулять под дождем. Романтика. Понаблюдать за звездным небом. Украсить балкон. Вот, кстати, актуалочка. Украсить балкон. Вообще, расчистить балкон, наконец-таки, этим летом. Протестировать как можно больше видов мороженого. Избавиться от лишнего хлама. Ну, и в целом наслаждаться каждым днем лета. Хорошая программа. Несколько такая, с розовыми очками, но мы же с вами оптимисты. Мы же надеемся на лучшее. Мне нравится такая программа. Начинаем действовать, конечно, под лучшие любимые песни. Сорокин здесь. Привет всем.

Калуге сегодня дождь, до 17 градусов тепла, западный ветер до 5 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо.

не хочется вспоминать про гудбай, честно говоря. Хотя у каждого в жизни точно были такие гудбай и камбэки. Хочется в начале лета думать только о хорошем. Хотя, безусловно, у каждого человека есть такое лето, которое он никогда не забудет. Ну, как в положительном смысле, так, может быть, и в некотором не очень положительном. Друзья, я желаю, чтобы у тех людей, у кого еще нет пары, тех, кто ищет любовь, этим летом все случилось, и чтобы потом сказать себе... И этому человеку, когда ты рядом со мной, у меня вечное лето. Только рядом с тобой это лето будет незабываемым, чтобы обязательно потом такие слова сказать. Русское радио с вами, Елена Север, в продолжении 1 июня сегодня.

Ну, вот часто так в коллективах на работе бывает. Кто-то выпячивает себя, бьет в грудь, мол, я крутой, а кто-то сидит так тихо, может быть, даже не воспринимает себя всерьез, шутит, самоиронично рассуждает. И, знаете, по факту, мне кажется, что такой человек и может считаться зачастую самым сильным неформальным лидером. Да, самоирония вещь не дешевая. Насчет шуток, кстати, хотите, чтобы вся страна улыбнулась именно вашей шутке в эфире Русского радио? Придумывайте шутки и присылайте их на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте. Ну а мы начинаем лето на Русском радио, и пусть оно тянется долго, не будет как комета. Джонни, комета на русском.

0: На русском радио «Вкусная жизнь».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Сегодня расскажу несколько фактов о завтраках. И первый факт – традиционный завтрак в стране отражает образ жизни и самобытность ее народа. Так англичане готовят на завтрак овсянку, яйцо всмятку и крепкий свежезаваренный чай. Американцы чаще всего по утрам пьют апельсиновый сок, едят хлопья или мюсли, толстые бутерброды с ореховым маслом. А вот традиционный французский завтрак – это круассаны и чашка кофе с молоком. Считается, что самый полезный завтрак – английский, самый быстрый – американский, а самый вкусный – французский. Поговорка «завтрак съешь сам, а ужин отдай врагу» скорее всего далека от истины. Отдохнув во сне, наш организм не нуждается сразу в большом количестве пищи. Переваривание пищи – это тяжелый процесс, он длится 3-4 часа. Выходит, плотно позавтракав и отправившись на работу, мы не даем пище нормально перевариться. Американские ученые пришли к выводу, что дети и подростки, которые завтракают, показывают более высокий уровень умственных способностей и более высокую посещаемость, чем те, кто привык обходиться без завтраков. Самый массовый завтрак состоялся в 1998 году в Дубае. В этом завтраке приняло участие почти 14 тысяч человек.
0: Русское радио.

Услышит весь район, но мы, жители городов, понимаем, что такое летом услышит весь район. Это когда чудесный летний день, светит солнце, дует ветерок, поют птички, и у местного коммунальщика наконец-таки сломалась газонокосилка. Да, сколько шуток на эту тему, что вот они люди, которые решают, когда тебе просыпаться с утра. Уж точно, просыпаешься, а тут на всю улицу, на весь двор. Да уж, услышит весь район. Русское радио, с вами хороших звуков этим летом. Вопрос на

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Что слушает страна?
2: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там.
1: Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Да все нормально.
6: Что?
5: А что?
6: Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Квартиру

0: ему на суточный рот.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+. Секрет долголетия прост, но секрет есть секрет. Рекламная служба Русского радио. 579-779.

Сама Анасти по барам точно не ходит, предпочитает восстанавливать силы с помощью музыки и ванн. Как-то Аня рассказала, что слушала музыку на частоте 528 Гц, так называемой частоте любви, зажигала свечи и расслаблялась в ванне. Вот это да, не знал, что 528 Гц это частота любви. Ну давайте так, раз Анна Асти в Москве, все-таки для начала 105,7 FM, частота русского радио, а потом уже там 528 Гц. А что же касается отдыха летом, которое наступило, ну вот, например, Анна Асти предпочитает летом работать, зимой же она мечтает отправиться в отпуск на остров Бали, чтобы расслабиться и отдохнуть от суеты. Все-таки мы с вами очень надеемся ближайшим летом отдохнуть, для этого у нас вроде бы все есть, правда, друзья? Русское радио с вами, Артем Сорокин меня зовут.

слушаете лучшее, любимое на русском.

0: Громкое радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Система высшего образования в будущем вернется к устным экзаменам. Этого не исключил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, причина в развитии искусственного интеллекта. Устный экзамен позволит объективнее оценивать способности студентов, считает министр. Ряд вузов уже разработали регламенты проверки выпускных работ на использование в них искусственного интеллекта. Доля сгенерированного нейросетью текста выросла. Лидерами до 60% стали экономические специальности. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение о недопуске российских сборных. Речь идет о соревнованиях в следующем сезоне. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. По его данным, представленные аргументы не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Дегтярев также уточнил, что теперь федерация должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России. Начался снос кафе «Бургер Кинг» на Театральной площади в Калуге. Уже демонтируют окна и двери, далее займутся стенами. Торговое оборудование вывезли из помещения месяц назад, тогда же с крыши исчезла вывеска. Напомню, здание кафе было признано судом самовольной постройкой. Собственник пытался оспорить судебное решение, но проиграл. 15 мая Верховный суд России поставил точку в тяжбе, продолжавшейся много лет, отказав в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебную коллегию по экономическим спорам. В Калуге началась высадка однолетних цветов. Растения украсят парки, скверы, аллеи, площади и центральные улицы областного центра. В этом году для озеленения выбрали два вида цветов – виолу и сурфинию. Уже высадили более 7 тысяч виол и около 11 тысяч сурфиний. Поэтапная высадка позволит горожанам и туристам любоваться яркими клумбами до поздней осени. Катерина Казанцева, служба новостей.
2: Тём Сорокин и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Артём Сорокин.
3: Привет, салют, доброго дня. В русском радио 1 июня, лето. Нет, не Джаред лето, просто лето. Знаете, мне понравилась очень точная мысль по поводу скоротечности самого любимого времени года. Сейчас пару раз моргнем, два раза чихнем, и пойдут уже шутки про Шафутинского и календарь переверну. Это правда, да, лето упускать нельзя, даже если работаем каждый день. Но будем стараться, будем что-то придумывать, почаще гулять, хотя бы вечером после работы, не упускать мгновения, друзья. Осознанности нам этим летом.

0: Калуге сегодня дождь, до 17 градусов тепла, западный ветер до 5 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
3: ООО «Центральный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Платье, юбка, туфли.
10: Остановись.
9: Посмотри, сколько еще места.
10: Да, но придется платить за перевес.
9: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана. Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
3: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, мест и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
12: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
14: Как симпатию проявлять будете? Картой? Или наличными?
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58-88-88.
16: Что слушает страна?
17: 7 цифр и звонок, 7 цифр и гудок. Как мне найти любовь мою?
16: Русское радио.
18: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как лед, мне сегодня повезет.
16: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Даже сама природа дарит разрешение быть счастливым допоздна, до ночи, и вот в этой теплой темноте, пахнущей цветами, дождем, в звездах, которые видны только ночью, и в ощущении, что времени не существует, есть только вы, ветер и бесконечное сейчас. Обязательно нужно этим летом посмотреть на звезды. Не в смартфон, а на звезды, говорю я сам себе. А то частенько смотрю в смартфон вместо звезд. Это «Русское радио». Привет всем.

0: Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Антоновка
0: по-русски. Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама.

0: 5% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
1: ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

12.28 в столице, Русское радио. Ну что, время обеденно наступает, и вот точно можно про это чудесное время, время обеда, сказать, что Бог его выдумал, ну как и летом. Главный подарок для нас – тепло. Летом, вот говоря про обед, все-таки большинство живых существ, включая людей, впадают в некий ступор. Это такая какая-то общемировая история, и это не случайность, а встроенный механизм. Природа как бы замирает, чтобы не сгореть, ну а человек придумал сиесту, подражая этому ритму. Друзья, вам хорошего дня, приятного обеденного времени. Кто сейчас на обеденный перерыв пойдет или уже ест сейчас что-нибудь, приятного аппетита. Понедельник пройдет быстро.

Радио.

море, ох, море! Если у вас болит голова, просто приложите ко лбу билет на море. Хотя, конечно, летом до моря сложно доехать. Финансовая не всегда ситуация получается. Конечно, жара, пробки. Если, например, говорить про Черноморское побережье, говорю как житель Краснодарского края в прошлом. А если доберешься до моря, то вода кажется порой ледяной. Но все это преодолимо, все это решаемо. И вообще, вот знаете, говорю сам себе уже который год. Хватит, Сорокин, планировать поездку на море. Просто соберись уже и езжай. Мне кажется, мы больше усложняем, когда думаем, что вот, я хочу на море, я хочу на море. Да просто сел и поехал на море. Все, покупаем билеты и едем. Как-то так, да. Будем все упрощать, усложнять не будем. 12.34 в столице в продолжении градусы. Хороших градусов этим летом.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. Держи ноги в тепле. Старинная корейская пословица, да. О кимчи в холодильнике. Понимаешь, вот
3: это? Это что, Суворов говорил, между прочим.
2: Да, про кимчи.
3: Про носки.
2: Когда переходил из Северной Кореи в Южную.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна? Русское радио.
4: По волнам, твоим рукам, так долго по волнам иду я.
0: Только любви.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. Настоящая жизнь не в фотопленке, а в недавно удаленных. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Кто, кстати, уделяет внимание физической форме и любит спорт? Артур Пирожков, Александр Арьева. Летом Артур может заниматься бегом на свежем воздухе, особенно если отдыхает у моря. Морской бриз, по мнению Артура Пирожкова, усиливает эффект от пробежек. Также он практикует кардиотренировки, силовые упражнения. Ну вот я представил, Артур Пирожков бежит по пляжу, как спасатель из Малибу. Морской бриз, волосы на ветру развиваются, женщины падают в обморок, и Артур такой: «Я Артур Пирожков». Да-да-да, лето, ну вот оно навевает такие мысли, и пусть у каждого из нас подобные сюжеты в ближайшем летом обязательно случатся. 12.47 столица, всем большой привет, Русское радио.
1: Артём Сорокин на Русском радио.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
3: На Зерновой 15D.
2: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
3: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
4: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
5: Подробности на Зерновой 15D.
6: Вы меня не поправляйте! Я вам не трусы!
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Возможную отмену безвизового режима в Сербию для граждан России не могут принять в одностороннем порядке и без симметричных мер. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что в текущий момент уполномоченные ведомства двух сторон прорабатывают этот вопрос, и как только решения будут приняты, Кремль об этом сообщит. И к другим темам. С сегодняшнего дня судебную корреспонденцию можно получать на госуслугах. Нововведение позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, сторонам оперативно получать извещения и документы, а судам снизить нагрузку и издержки, связанные с отправкой корреспонденции. Решение принято по инициативе председателя Верховного суда Игоря Краснова. Несмотря на запущенный рейс между Россией и Арабскими Эмиратами, количество россиян, которые смогут там отдохнуть этим летом, будет существенно ниже показателей 2025 года. Аналитики туристического сектора отмечают, что в условиях нестабильности планировать поездки в арабские страны стоит с большой осторожностью. Большинству туристов сейчас имеет смысл рассмотреть альтернативные или более предсказуемые направления. Ключевые трудности для путешественников в Эмираты на данный момент – высокая стоимость билетов и ограниченная полетная программа. Уровень безработицы в стране по итогам марта сохранился на минимальном уровне за почти 35 лет, сообщает ВЦИОМ. Согласно опросу, у 80% россиян в окружении нет знакомых, которые потеряли работу за последний месяц. По данным аналитического центра, естественный уровень безработицы в нашей стране оценивается в 4-5%. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Гость из будущего своим названием сразу напоминает детский фильм 85-го года «Гость я из будущего». Помните, борьба с космическими пиратами, захватывающее путешествие во времени, знакомство с девочкой из будущего Алисой Селезневой. Вот к чему привел обычный поход за кефиром мальчика Колю из 6-го класса. Ну, в общем, классика детского кино. И все это еще раз про День защиты детей. Сегодня, 1 июня, поздравляем всех детей, всех родителей. Правда? Иногда все-таки кажется, что нужен и другой праздник. День защиты родителей от детей. Это тоже бывает актуально. Да, с Днем защиты детей и, конечно же, с началом лета.

0: Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Альпийские, баварские, французские.
0: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
0: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой».
7: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
8: На Зерновой 15D.
7: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
8: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
9: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
10: Подробности на Зерновой 15D.
11: Только привыкнешь к хорошей жизни, а она еще лучше становится.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.
13: Объясни. Может, это я, может, это ты.

0: Наша главная музыка, наша главная нота сегодня, конечно же, это начало лета. Да, пока еще календарного. Ну и что? Во многих регионах дожди, вот, например, на юге, в моем родном Краснодаре дожди сейчас, но обратной дороги нет. Лето, мы его ждали, мы его притягивали. Помните, друзья, как мы вообще страдали зимой посреди этих 2-3-метровых сугробов? Ну когда же они растают? Когда же наступит лето? Все, оно наступило. А сейчас все. Анекдот в тему вам хочу рассказать, может быть, для тех школьников, которые сегодня пошли на каникулы. Вовочка, назови мне три причины, из-за которых ты любишь школу. Июнь, июль, август. Это правда, это правда. 13:17 столица, с вами Русское радио. Меня зовут Артем Сорокин. Всем чудесного настроения. Обратной дороги нет. Дальше только лето. Дальше все обязательно будет хорошо.
1: Русское радио. Золотая история. Фабрика. Лёлик.

Как лето наступило, сразу же хочется знать, как его обычно проводят наши любимые певцы. Вот я не знал, оказывается, Ираклий – большой фанат серфинга, друзья. Как-то Ираклий шутил, что если ему надоест петь, он станет инструктором по серфингу. Все дошло так далеко, что Ираклий обучил серфингу даже свою жену. Серфинг, океан, пляж, семья рядом. Что еще можно желать от отдыха? Я просто в восторге, говорит Ираклий. Кстати говоря, была интересная история однажды, что Ираклий с женой катались на серфе, на пляже появился крокодил. Рептилия охотилась за яйцами черепахи, которая отложила их накануне. Туристам рекомендовали не выходить на пляж, это, кажется, дело было на Шри-Ланке. Так вот, а Ираклий, он последовал этому совету, как пишет журналист, он просто проводил время с семьей, женой, с мамой.

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

только планета. Да, наша планета маленькая, но попробуй побывай хотя бы в 10 странах. И вообще, знаете, иногда посещаю такие мысли, друзья, ну почему вообще есть границы между государствами? Почему я не могу просто так пройти границу, а нужны какие-то там загранпаспорта, какие-то там визы, шенгены, господи, прости. Почему мир такой сложный? Вот хотел, например, в Италию. Сел на самолет, прилетел просто так, без всяких документов, и отдыхаешь спокойно. Нет, нужны какие-то там согласования. Вот как все усложнилось, правда, в нашем современном мире. Но вы скажете, Сорокин, фантазируешь ты? Ну да, фантазирую. Была у меня в детстве такая книжка «Фантазии Баранкина». Только тут «Фантазии Сорокина». Почему бы и нет? Почему бы не пофантазировать? 13:36 в столице. У нас, кстати говоря, через полчаса стол заказов. Никуда не уходите.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
4: Угадайте город по описанию
5: и выиграйте приз для автопутешествия.
6: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
7: Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: Ничто так не помогает найти компромисс, как наличие компромата. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Такие музыкальные скачки на русском радио. Моно, только что Иордан. Песня. Ну все, хватит музыкальных скачек. Давайте уже в следующем часе, друзья, немножко выдохнем, расслабимся, пообщаемся, приветы попередаем. Порадуемся тому, что 1 июня пришло. Лето наконец-таки наступило. Я Артем Сорокин. Жду ваши сообщения в следующем часе в столе заказов. Уже можно начинать писать их в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105.7. А давайте еще порадуемся новой песне.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Мы группа Серебро. И вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Как нет счастья в жизни? Да вы обалдели! А я...
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
6: Я отводи глаза.
7: Осень, сестра, знает только она. Почему из миллионов только ты, только я? Почему такие разные, такие близкие? Сольемся в одном пламени.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В июне в стране вступает в силу ряд новых законов, затрагивающих, в частности, поддержку семей участников СВО. Так уже начал работать механизм списания кредитных задолженностей, а договоры аренды земельных участков для этой категории граждан продлеваются автоматически. Кроме того, с 5 июня вводится возможность предоставления отпуска родителям или детям военнослужащих одновременно с ним в ряде случаев. И к другим темам. МВД опровергло массовые проверки пожилых водителей. Ранее такая информация появилась в сети. Представители ведомства заявили, что данная новость не соответствует действительности. Сотрудники госавтоинспекции, напротив, оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации. Каждый житель столицы может стать частью большого доброго дела с помощью городского благотворительного сервиса на портале мост.ру. В нем представлено более 100 проверенных некоммерческих организаций, которые оказывают поддержку тем, кто в ней нуждается. Из них 46 организаций заботятся о детях. С октября 2020 года неравнодушные москвичи уже направили в адрес юных подопечных благотворительных организаций более 145 миллионов рублей, а с начала текущего года свыше 15 миллионов. Все подробности на мост.ру. В стране снимут художественный фильм про кота Леопольда. Советский мультфильм про доброго кота с легендарным призывом «Ребята, давайте жить дружно» выходил на экраны в 80-е. После права на кота Леопольда уехали за рубеж, пишет российская газета. Но сейчас, судя по всему, вернулись в Россию. Съемки новой картины стартуют предстоящей осенью. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, друзья, начало лета, так и хочется пропеть. Пусть всегда будет лето, пусть всегда будет отпуск, пусть всегда будут деньги, пусть при них буду я. Я предлагаю всю радость по поводу лета направить сейчас на русское радио в сторону стола заказов. Конечно же, с первым днем лета вас поздравляю. Сегодня еще Всемирный день защиты детей, сегодня Всемирный день молока. Сегодня день рождения Хабиба, между прочим, ему сегодня 36, российский певец, видеоблогер. Мы желаем Хабибу здоровья, счастья, успехов во всех его творческих начинаниях, ну и вообще вот сохранять такой уникальный, неподражаемый драйв. Вот смотришь на Хабиба, и сразу улучшается настроение. Человек все время на позитиве, и это прекрасно. Плюс 7-916-003-105-7, это наши мессенджеры, пишите в стол заказов. Меня зовут Артем Сорокин, я начинаю читать ваши сообщения. Хочу передать привет Андрею Барыкину, Саше от Шамаханской царицы. Здравствуйте, можете передать привет моей маме и папе, пожалуйста, если что. Меня зовут Вячеслав, я из города Алматы. С удовольствием это сделаем. Елена, здравствуйте, с днем защиты детей, моих роднулек, Макса и Дмитрия, Ирину и Мишу, и, конечно же, младшую Лизоньку. Счастья бесконечно вам, мои детки, ваша мама Лена Шерстобитова. Все, стол заказов начинается, так как у Хабиба день рождения. Давайте Хабиба и послушаем.

0: Русского радио.
1: Город Ташкент, на связи Амед пишет. Здравствуйте, Русское радио. Хочу поздравить племянницу Камилу с днем рождения. Ты наше солнышко, огромная радость. Желаю, чтобы твоя жизнь была похожа на добрую сказку, где всегда побеждает добро, а все мечты сбываются по щелчку пальцев. Будь счастлива, здорова и уверена в своих силах. Здравствуйте, Русское радио. Хочу поздравить всех людей с первым днем лета. Это Василиса написала. Иннесик на связи. Привет, Русское радио. Нахожусь на работе, слушаю вас. Спасибо за настроение. Передайте привет моему котику Вовочка. Я тебя очень сильно люблю. От Инески сообщение. Здравствуйте. Хотим поздравить прекрасную Елену с днем рождения. Это Таня Белякова. Пишет: улыбайся чаще, радуй окружающих своим теплом, всегда верь в себя и двигайся только вперед. Мы тебя любим, твоя мама и сестра.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20.
3: Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

0: Русское радио – это родные нулевые. Звездатые десятые.
1: Звезды уже делить с тобой, теплый ужин делить с тобой.
0: Кипящие, настоящие.
2: Километры дорог нам же мель, нам так нравится так, тем будем челить.
0: Слушайте Русское радио, все будет хорошо. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Елена пишет, Абдулаева Елена, добрый день из Пятигорска. Хочу передать привет моему любимому мужчине, мужу Абдулаеву Аслану Шариповичу. Люблю тебя до луны и обратно. Едем в машине, наслаждаемся музыкой русского радио. Поздравляю своих детей Алексея, Татьяну, Дмитрия с днем защиты детей и с первым днем лета. Как сказал мой брат, у которого трое детей, он сказал, с днем защиты от детей. Ну, не поспоришь, вот у человека трое детей, очень их любит, но иногда таким образом шутит. Привет, Артем, с первым днем лета, пишет Анюта. Ура, ура, привет моему лучшему другу Мишке, он самый лучший. Рамиль Салманов, сегодня моя единственная дочь Рукая, заканчивает детский сад. Поздравляю с любовью, Рамиль из Баку. Рамиль, я вас поздравляю. Добрый день, дорогое русское радио. Юлия пишет, хочу поздравить с днем рождения Кристину Исайкину, Антонину Паперну, Анну Сагайдочную. Желаю исполнения желаний, счастья и любви. Девочки, вы супер, обнимаю, целую. Привет подружке Нике из Липецка. Шагом марш на дачу. Вот это хорошее предложение. Шагом марш на дачу. Желаю шикарного лета. Ваша Юлечка Дурова. Поставьте для нас хорошую песню. Стол заказов на русском продолжается. +7 916 003 105,7. Я Артем Сорокин. Еще почитаю полчасика ваше сообщение. Договорились?

На русском радио стол заказов продолжается, и я, Артем Сорокин, читаю ваши сообщения. Поздравляю своих детей с Днем защиты детей. Елизавету, Александра, Михаила, вы у нас самые лучшие. Поздравляю деток с праздником, Стеллу, Стаса, Софью Погорельцевых. Поздравляю Миргородскую, Аню и Арину с Днем защиты детей. С Днем Ангела, Александра, Андрея и супруга Димулю. Здоровья, благополучия, удачи и успехов. Люблю, Наталья написала. Привет, русское радио, поздравьте, пожалуйста, нашу любимую дочку Зиминову Ульяну из города Егорьевска. С днем рождения! Желаем ей крепкого здоровья, всего самого наилучшего. Оставаться всегда такой же доброй и красивой. Мы тебя очень сильно любим. Папа, мама и сестра. Русское радио, большое спасибо. Артем, привет! Хорошего эфира с началом календарного лета. Людмила пишет. Эрике, передавай привет. Обнимаю крепко вас обоих. Это Людмила написала. Город Камышин. Большое спасибо, Люда. Евгения Марченко. Хочу поздравить нашу доченьку Середа Настеньку с Днем защиты детей. Расти здоровенькой, мы тебя любим, хороших тебе каникул, а мы постараемся с папой, чтобы так и было. Папа Петя и мама Женечка из южного города Шымкент, где очень жарко сегодня. Татьяна, хотим поздравить своих детей Степана и Кирилла с Днем защиты детей. Любим их всем сердцем и пожелать Степану удачи. Он сейчас на экзамене. Мы верим в тебя, сын, у тебя все получится. Спасибо, семья Прохоркиных.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ксения Сысоева пишет у нас на странице ВКонтакте. Передаю привет Илоне Брильц. Желаю всего самого наилучшего. Будь самой счастливой. Елена Абдулаева, добрый день из Пятигорска. Хочу передать привет моему любимому мужчине Аслану Шириповичу. Илона пишет. Передайте привет Роману Потапову. Он мне очень сильно нравится. Привет моей куме Ксении Сысоевой. Едем к ней из Краснодара. Это написала Илона. Так, дальше. Татьяна Белкина. Привет, Русское радио. Поздравляю своего любимого мужа Романа Белкина с 35-летием. Желаю тебе крепкого здоровья, успеха во всех начинаниях и терпения. Мы с детьми тебя очень любим. Марина Урусова. Хотим передать привет нашим девчатам-красотулькам из бухгалтерии. Леночке, Танзильке и Маринке. И пусть, несмотря на пасмурную погоду, в душе и в сердце всегда будет тепло и солнечно. Земельщики. Ну вот хочется сказать всем городам вещания Русского радио, где сейчас пасмурно, друзья, мы вам передаем частичку солнца. Вот смотрю сейчас в окно из нашей студии. Яркое солнце светит. Передаю вам это солнышко. Пусть оно у вас скорее уже появится. Не грустите, особенно если где-то дожди идут. Все скоро наладится. Мама пишет. Катерина Кузнецова. Поздравляю моих детей Данила, Диану и Доминику с праздником. Я вас люблю. Наталья Спаска. Передайте привет девчонкам коллектива «Труженица». Всем здоровья, мира, солнечного настроения. Хочу передать большой привет коллеге Светлане Стельмайщук. Анастасия Штумф написала. И все организации «Гольман». Вы лучшие.

0: Русское радио. Финальные аккорды в столе заказов. Саглара пишет. Добрый день, Артем. Поздравь, пожалуйста, в городе Листа Манджиеву Аюну с днем рождения. Поздравляю с 12-летием, с днем защиты детей. Ты добрая, красивая, жизнерадостная, веселая и умная девочка. Желаю тебе яркого солнца, приятного ветерка, красивых цветов, счастья, гармонии с собой. Расти смело, тяни за своей мечтой. Слушай маму, ты у нее лучик света, и все будет хорошо. Обняла. Крепко, Саглара из Италии. Добрый день. Хочу передать музыкальный привет своему супругу в честь юбилея. Сегодня ему исполняется 60 лет. Прошу поставить хорошую песню. Лариса. Написал Лариса, но вот только имени супруга почему-то не написали. Но он поймет, и я уверен, что очень обрадуется. Здравствуйте из Узбекистана. Поздравляю с днем защиты детей. С уважением, Бахром. Аня пишет. Можете, пожалуйста, передать привет моему любимому папе Алексею от его дочери Анютки. Хочу поздравить нашу доченьку Настеньку с днем защиты детей. Расти здоровенькой. Мы тебя любим. Хороших тебе каникул. А мы постараемся с папой, чтобы так и было. Это Евгения написала, Марченко. Друзья, скажу честно, я не ожидал вот такого количества и такого настроение радостного от Дня защиты детей. Хочу спросить у Ивана Соловьева. Иван, как ты думаешь, почему так люди любят вообще этот праздник?
1: Привет, да потому что сколько бы нам ни было лет, вот даже сколько тебе, сколько мне, мы все равно дети в душе.
0: Точно, точно.
1: Я вот сегодня утром проснулся, пошел завтракать, ваза конфет на столе. Ну и что ты думаешь? Одно, думаешь, я ограничился? Нет, как ребенок, объелся, весь рот был в шоколаде. Ну это же детство.
0: Я видел фотографию твою в твоих соцсетях, где ты ребенок, и просто хочу тебе сказать, вот такая фотка.
1: Спасибо,
0: классная.
1: Спасибо.
0: Все, друзья, убегаю. Пока. Иван Соловьев с вами далее. Пока-пока.
2: Стол заказов Русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
2: Военно-патриотический лагерь «Вымпелшторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпелшторм». Каникулы с пользой».
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
7: С детства

Русское радио стало еще лучше. Много музыки. Только лучше. Только любимое. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

0: Русское радио.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучшее.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое.
3: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кредиты в цифровых рублях, возможно, начнут выдавать уже с 1 сентября. В эту же дату цифровой рубль станет массовым. Об этом сообщил председатель Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в преддверии Петербургского экономического форума. Он также отметил, что благодаря данному проекту интерес к цифровому рублю возрастет. При этом подключение цифрового рубля является добровольным. Полный запрет на продажу вейпов на федеральном уровне может быть введен к 30-му году, сообщили в Думском комитете по охране здоровья. Сегодня в стране начал действовать полный запрет на онлайн-продажу электронных сигарет и жидкостей для них. Заказать вейп с доставкой на дом или через интернет-магазин теперь невозможно. Новые правила распространяются в том числе на безникотиновые устройства. Запрет направлен на борьбу с нелегальной торговлей и ограничение доступа несовершеннолетних к этой продукции. В стране стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Сегодня школьники сдают экзамены по химии, истории и литературе. Пункты организованы во всех регионах страны и в образовательных организациях за рубежом. Для проведения аттестации задействовали около 3500 пунктов и более 110 тысяч сотрудников. Для успешной сдачи установлены минимальные пороги. По истории и литературе необходимо набрать 32 балла, по химии 36. В стране начали маркировать кофе и цикорий. Теперь каждый потребитель сможет проверить продукцию на легальность и безопасность в один клик. Код покажет, кто произвел или ввез товар, точную информацию о позиции, срок годности и разрешительные документы. Продукция, которая поступила в оборот до старта требований, может продаваться без кодов маркировки. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
3: Не просто Иван Соловьев, а летний Иван Соловьев. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели русского радио. Ну что, дождались? По крайней мере, календарного лета мы с вами точно дождались. Что там будет с погодой? Ну, да кто же знает, что будет с погодой? Прогноз так быстро меняется. Вот я сегодня смотрел на ближайших выходных. Уже плюс 25. Вот через час посмотрите, там будет плюс 20. Будут дожди. Поэтому не верим особо прогнозу, а чувствуем. И верим там, потому что в любом случае отдохнем как хотим, отдохнем как надо, отдохнем как следует этим летом. Хочу в преддверии вот этих трех летних месяцев вас предупредить. Время пролетит очень быстро. Глазом моргнуть не успеете, как уже в августе начнут открываться школьные базары. А поэтому, ребятки, не теряйте ни минуты, не теряйте ни часа, не теряйте ни дня. Если есть такая возможность, отдыхайте и наслаждайтесь. Ну и, конечно же, вместе с нами в компании Русского радио.

0: Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
2: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
3: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88. Хватит слез.

Как говорил учитель по физкультуре, мой учитель по физкультуре, не старайся, выше головы не прыгнешь. Ту же самую фразу практически, но с другим смыслом говорила учитель по литературе. Иван, надо прыгнуть выше головы, но сочинение сдать на 5-5. Я вот помню, в 99-м году, когда я заканчивал школу, 1 июня, да, у нас был первый экзамен, мы писали сочинение, тогда получали сразу две оценки. Первая оценка была за грамотность, вторая оценка за содержание. Ну, как вы думаете, что я получил? 5-5, конечно, получил. Я даже помню тему своего сочинения. Ладно, не буду вас загружать. В общем, я желаю всем выпускникам, кто сегодня сдает экзамены, кто завтра это будет делать, послезавтра и так далее. Ребята, ведь главное... Да, главное поступить, но главное не оценки. Главное, чтобы вы выросли настоящими человечными людьми. Этого вам и желаю. Меня зовут Иван Соловьев. Всем слушателям Русского радио шикарного настроения. Артикасти продолжит наш эфир. Мы вместе.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
3: Тот самый линолеум зайдет и вам.
4: Таркет. Респекты по всем параметрам.
5: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
6: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF сети на сайте HVL.ru. 13+.
10: Да все нормально.
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь.

Я уверен, что сейчас вот чей-то ребенок спросил: «Мам, пап, что такое бумажный змей?» Вот давайте, дорогие родители, задачки со звездочкой. Рассказывайте, объясняйте ребенку на пальцах, что такое бумажный змей, как мы его самостоятельно своими руками делали, как запускали и как вот колдовали, чтобы он летал. А лучше не рассказывать, а лучше с ребенком со своим прям смастерить бумажного змея и наглядно показать, как это классно. И заодно и они оторвутся от гаджетов, ну, заодно и вы проведете вместе с детьми, как никогда это делать. Конечно, 1 июня время. Вы слушаете Русское радио. С праздником, с Днем защиты детей. Будьте здоровы, будьте счастливы, чтобы у всех все было хорошо. Далее Юлианна Караулова появится в нашем эфире, Ева Польна и Жанна Фриске. Прямо сейчас. Правильно.

0: перешутить Антона?
1: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Реклама на русском.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
12: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
1: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
14: Угадайте город по описанию
15: и выиграйте приз для автопутешествия.
16: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
10: Подробности на rusradio.ru. 12+.
17: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
0: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

в наших глазах не многоточие, в наших глазах недоумение. И почему это мы в мае месяце, понимаете ли, на даче купались в бассейне, а сейчас в июне уже не можем себе этого позволить, потому что вода плюс 12 градусов. Вот такое вот недоумение. Ребята, все только начинается. Главное об этом думать. Лето, целое лето впереди. Планов громадье. Желаю, чтобы все наши планы, которые мы запланировали на ближайшие 3 месяца, обязательно сбылись и даже больше. Вот да. Хочу, чтобы так было у каждого слушателя русского радио. Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа еще много любимой и лучшей музыки. Оставайтесь с нами.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте. В студии Екатерина Казанцева.
2: Германия собирается покупать сжиженный газ у Канады. Страны уже готовятся подписать соглашение. Германия планирует закупать у Канады до 1 000 000 тонн СПГ в год. Газ будет поставляться с будущего завода, который построят на западе Канады, рядом с Аляской. Мощность проекта оценивается в 12 миллионов тонн СПГ в год. Отмечается, что проект уже получил одобрение, но окончательное решение о строительстве пока не принято. Покупателем газа со стороны Германии станет компания CFE, бывшая дочка «Газпрома», которую Берлин национализировал после начала спецоперации. Проблему несанкционированных свалок в Калуге предлагают решать ужесточением административных мер. В горадминистрации отмечают, что на контейнерной площадке часто выбрасывают строительный мусор, шины и прочие отходы, не относящиеся к классу ТБО. С одной контейнерной площадки приходится вывозить от 10 до 15 кубометров мусора в день. При этом часто этот мусор оставляют организации и предприниматели, которые не хотят платить за официальную утилизацию. Существующие штрафы не всегда позволяют эффективно бороться с нарушителями, отметил Дмитрий Денисов. Требует ужесточения административных мер и дальнейшего развития системы обращения с отходами. Добавлю, в Калуге до конца недели можно бесплатно утилизировать старые шины. Их принимает Калуга благоустройство по адресам Телевизионная 2Б и Чижевского 6. Москва открывает купальный сезон в бассейнах под открытым небом. Сразу 19 зон для плавания откроют с 1 июня. 7 из них находятся в парках – Митино, Ходынское поле, Серебряный Бор, Сокольники, 50-летие Октября и в парке Горького. Таким образом, отдохнуть можно будет, не выезжая за пределы столицы. Все зоны будут оснащены шезлонгами, зонтиками, откроются пункты проката полотенец и бары с напитками и едой. Температура воды в любую погоду составит 26-28 градусов.
1: Катерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Новости на русском.
3: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
4: Да, совершенно верно, на все 100%. Я, Иван Соловьев, думаю о еде постоянно. Но думать о еде и есть еду – это разные совершенно вещи. Почему я о еде думаю? Да потому что каждый день для вас в рубрике «Иван да кухня» в 16:30 рассказываю что-то новое, что-то интересное. Сегодня у нас начинается неделя белорусской кухни. Поэтому, ребятки, не пропустите. В 16:30 кулинарная рубрика. В 17:00 стол заказов, наш любимый. Будем передавать друг другу приветы, поздравления. Желать хорошего настроения. Ну и, конечно же, вечер на русском состоится в 18:00. Это наше вечернее шоу. Планов громадье. Приступаем к выполнению.
5: Будешь

0: Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

0: что слушает страна.
1: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я там забью дыхание, на берегу тебя найду и не отдам.
0: Русское радио.
2: И как священную мантру все повторяю я и на твое.
0: Только любимое. Голубь.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Квартира.

0: на суточный рот.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Как и обещал, начинаем неделю белорусской кухни. Здорово, да? Сегодня рецепт блюда, который называется бигос. Или бигус. И так правильно. Ну, я понимаю, это блюдо больше польской кухни, но в Беларуси оно прижилось. Его там любят и очень часто готовят. А рецепт, по которому приготовил это блюдо я, мне прислала подписчица из Минска. Так что вот, начинаем. Нарезаем свинину на кубики и обжариваем на сильно разогретом масле до образования легкой золотистой корочки. Убираем мясо в большую кастрюлю. На этом же масле, где обжаривали мясо, обжариваем морковь и репчатый лук. Соединяем с мясом. Добавляем специи, соль, перец и нашинкованную капусту свежую. Немного бульона и тушим минут 15-20 на умеренном огне, чтобы капуста схватилась, такая присела. А после добавляем квашеную капусту. Понимаете, да? Все перемешиваем и вот тут уже на очень медленном огне тушим около часа. Когда время выйдет, вводим в наше блюдо нарезанные копченые колбаски. Тушим еще минут 10. Ну вот и все. Все готово. Ребята, неимоверно насыщенный, богатый вкус таким, знаете, легким шлейфом копчения. Сытно, горячо, незабываемо. Я это блюдо готовил в субботу у себя на даче. Было холодно на улице. И вот как раз это блюдо, бигос, нас очень хорошо согрел. Видеорецепт с точными пропорциями всех ингредиентов вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти? Заходите в Макс, в поиске набирайте Иван Соловьев. Не забудьте подписаться. Завтра будем готовить колдуны по-белорусски. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза погасом листят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.

вот теперь ваши истории. Ближайший час нам нужны, нам важны. Стол заказов на Русском радио. Мы начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. В чем должна заключаться ваша история? Привет и передавайте. Поздравляйте друг друга. Просто делитесь своим шикарным настроением. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. В стол заказов, как всегда, в 17.00. Не пропустите. Меня зовут Иван Соловьев. Прямо сейчас Филатов и Кэрос. Ну и до конца этого часа, конечно, еще много любимой, лучшей музыки здесь, на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали ситуацию с бензином в Крыму. Над решением вопросов по ограничению продажи топлива работают все уровни власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне глава региона Сергей Аксенов сообщил, что перебои продлятся около месяца. Со вчерашнего дня в Крыму можно покупать лишь 20 литров 95-го бензина в день, а на некоторых заправках и вовсе по талонам. Такая же ситуация в Севастополе. Власти говорят, что все это из-за проблем с логистикой. В Минводах ввели режим ЧС из-за последствий паводка. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, в прошлой неделе в районе Минеральных вод продолжается подтопление из-за нового притока воды. Сейчас вода находится уже внутри 36 домов. Как сообщает «Известия», на случай ухудшения ситуации подготовлены пункты временного размещения. На Петербургском международном экономическом форуме в этом году вновь будет работать павильон «Душа России». Пространство представит разнообразные проекты на стыке культуры, креативных индустрий и дизайна. Все они объединены идеей современного прочтения культурного наследия России. В экспозиции собраны более 50 проектов российских художников, дизайнеров, ремесленных мастерских и креативных брендов со всей страны. В павильоне также откроется арт-кафе с авторской посудой. Запланированы дискуссии о креативной экономике и награждение победителей конкурса со социальных проектов и на социум. Во Франции продолжается один из самых престижных теннисных турниров большого шлема «Ролан Гаррос». В этом году на нем стартовали 14 российских спортсменов. Ко второй неделе соревнований их осталось только трое, и все в женском одиночном разряде. 19-летняя Мира Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой в этом веке удалось 3 года подряд доходить до четвертьфинала. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Давайте так, не просто стол заказов, а самый настоящий летний стол заказов на русском радио начинает прямо сейчас свою работу. 8-916-003-157 – это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения, например, в мессенджере «Макс». Я, Иван Соловьев, с огромным удовольствием прочитаю каждое. Ну, буду стараться это делать. Поехали. Привет, Иван. Привет, любимое русское радио. Поздравляю своих любимых деток Алексея, Катюшу, Ванечку, Машеньку и Илюшку с Днем защиты детей. Будьте здоровы, будьте счастливы. Успехов вам на предстоящих экзаменах и защитных дипломов. Я в вас верю. Все обязательно получится. С любовью, мама Люба, город Сергиев Посад. С днем рождения поздравляем нашу принцессу Анечку Афанасьеву, доченька. Папа и мама тебя любят. Мы всегда тебя поддержим. Весь мир у твоих ног, дерзай вперед. Пусть у тебя все будет хорошо. Дорогое любимое русское радио, поздравляю с днем рождения Василия Симоненко. Желаю счастья, любви и исполнения всех желаний. Поздравляет Татьяна. И движение «Спорт для всех» из Красногорска. Поздравляю с днем рождения Серегу. Желаем крепкого здоровья, взаимной любви и внимания от самых близких. Вот в таком темпе, в таком духе, ребята, и проведем ближайший час здесь на русском.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
8: На Зерновой 15D.
7: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
8: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
9: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
10: Подробности на Зерновой 15D.
11: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
12: Окружающих надо периодически пугать,
13: чтобы сильно не окружали.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот они ваши приветы, как горячие пирожки. Привет моим друзьям Диме, Сане и Кате с попугаем из Москвы, Катюше, Лизочке из Самары, Санечке из Карелии и Женечке из Благовещенска. Я вас люблю, ребята, ваша Марина из Перми. Боже, какая классная география. Привет, Русское радио, любимое Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому Артуру. Один твой взгляд поднимает настроение на весь день. Ты невероятный, и я очень счастлива, что ты рядом. А каждый момент с тобой – маленькое чудо. Спасибо, что ты есть, твоя Флюза. Прелесть, прелесть, а не сообщение. Привет всем, мы с сыном Владиком сейчас на даче. Прополка. Копаем, что-то там сажаем. Хочу сказать Владику, что очень сильно его люблю. Спасибо тебе, мой маленький помощник. Что бы я без тебя делала? Написала Марина Митрофанова. Я вам желаю классного урожая, чтобы все выросло. Так. Привет, Русское радио. Привет, Николаю. Скучаю, жду. Юля из Орла. Добрый вечер, Иван. Поздравляю с началом лета и с Днем защиты детей, своих дочек, Анастасию и Светлану Одинецких, а также сына Владимира из Старого Оскола. Поздравляю. Желаю теплого лета, отличнейшего настроения и хорошо отдохнуть и набраться сил. С любовью, мама Алена. Всем спасибо.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: Русское радио.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
1: Русское радио.

Если забыли, не переживайте, я напомню. 8-916-003-105-7. Номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Хочу поздравить дочку. Татьяна пишет. Дочку Анастасию Новикову. С днем рождения. Ей сегодня 17 лет. И свекровь Валентина. Ей сегодня 72. Хочу им пожелать мирного неба над головой, долголетия, удачи. Пусть всегда у них все будет хорошо. Поздравляет Татьяна, ну, соответственно, мама и сноха. Привет, Русское радио. Передаю привет другу Николаю из солнечного Туркменистана от Ильи. Поздравляем подругу Ольгу Филинову из Караганды с юбилеем. 50! Желаем бесконечного счастья, здоровья. Пусть твоя энергия никогда не иссякает. Пусть дома всегда будет уютно и тепло. Мы тебя очень любим. Семья Моисеевых из Германии. Дорогое любимое Русское радио, передаю привет любимой маме Нине, папе Виктору из Липецкого области. Я вас люблю, желаю здоровья и благополучия. А еще привет любимой доченьке Марусе, любимому человеку Паше. Вы самое дорогое, что у меня есть. Я вас обнимаю, целую, люблю. Ваша Юля, город Липецк. Привет, Иван. Привет всем слушателям. Хочу поздравить сына Романа с днем рождения. Что пожелать? Желаю быть сильным, счастливым. Желаю исполнения желаний. Желаю идти к мечте, что у него есть. А с остальным мы, конечно же, поможем. Поздравляют любящие родители, папа Вадим и мама Ирина. Ну и всех детей планеты поздравляем с праздником. Дети — это наше будущее.

Невыносимо без нашего вечернего шоу «Вечер на русском». 18.00, ребятки. Встречаемся здесь. Александр Пряников уже здесь, на этаже Русского радио. Мы уже придумали тему, которую будем с вами сегодня обсуждать. Ну, конечно же, будем поздравлять друг друга с праздником, с Днем защиты детей. И тема, кстати, тоже будет касаться нашего с вами детства. Мы с вами любим же поностальгировать. Будет игра, будут подарки, будет, в общем, все. Будет самое классное, веселое, хорошее настроение. Не пропустите «Вечер на русском» 18.00. Ну а пока главное — это ваша история, это ваше сообщение. Иван, привет, я поздравляю всех с наступлением календарного лета. Привет передаю мужу Сергею Соловьеву в Анапу. Люблю, целую и желаю всего самого доброго, светлого и прекрасного. Привет, Русское радио. Привет улетает город Рубежное, ЛНР, от водоканала и центрального рынка, от Емелина и Арцебашева. Дорогое любимое Русское радио, привет! Хотим поздравить с Днем защиты детей наших деток, а также привет передаю любимому супругу. Ай-яй-яй-яй, любящая жена Анна Ковалева. Ну, не написала, как зовут супруга и как зовут деток. Ну да ладно. Дорогое любимое Русское радио, желаю вам процветать очень долго-долго. А привет передаю маме Любе, Алисе привет, Полине, Юлии и Виталию большой привет. Александр из Воронежа поздравляет коллег Агробелогорье, сахарная элита, с первым днем лета. Мужики, прорвемся. Это точно. Привет, Русское радио. Хочу сказать большое спасибо ведущему. Мне, что ли? В данный момент ваш голос как успокоительная таблетка. Вас так приятно слушать. Ильдар из Астрахани. Спасибо большое.

0: таблетка успокоительная. Вы главное, не нервничайте. Давайте, успокаивайтесь. С днем рождения, подружку поздравляю. Катюню Морозову из Заволжья. Всегда улыбайся, всегда будь самой позитивной. Я тебе желаю огромного здоровья. Чмоки-чмоки, подруга Лена.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ну, конечно, хотелось бы, да, чтобы и стол заказов был на века, но у нас только один час. Финальная порция ваших сообщений. С днем рождения, подружайку, любимую, Катюню Морозову из Заволжья. Всегда улыбайся. Будь самый позитивный. Огромного тебе здоровья и всего самого наилучшего. Иван, привет. Передай привет Турксибскому району города Алма-Ата. Отдельный привет Акиму. Виталий Акиму. Александр из Новороссийска передает. Русское радио. Хочу передать привет любимой жене Анастасии. Больше сил с ремонтом. Не сдавайся, дорогая. Держимся. Мы с тобой справимся. Твой супруг Влад. Хорошая поддержка. Привет, дорогой любимый Русское радио. Привет жителям Тверской области. Город Калязин. Поздравляем с открытием музея «Ретро-гараж». Дорогое Русское радио, хочу передать привет и поздравить с днем рождения Екатерину Лебедеву. Желаем любви, желаем красоты, всего самого лучшего. Поздравляет коллектив финансово-экономического отдела Главного управления МЧС России по Брянской области. Привет, Русское радио. Передает всем привет Раяна. Поздравляю всех с первым днем лета и с праздником, с Днем защиты детей. Огромный привет семье. Аленку Куратникову с Днем защиты детей поздравляю. Я вас очень сильно люблю. Муж Алексей, ты лучший. Марина из Воронежа. И давайте напоследок. Привет, Русское радио. Любимую сестренку Марину с днем рождения поздравляю. Желаю ей счастья, здоровья, любви, благополучия, здоровья деткам и всего того, что она сама себе пожелает. Старшая сестра поздравляет, младшая сестра, муж, дети и друзья. Все, ребят, спасибо вам большое за эти прекрасные сообщения. Всем желаю хорошего настроения. Следующий стол заказов выйдет в эфир в 22:00.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: А вот прямо сейчас все самое веселое. Копили все выходные, и сейчас мы вам все это и выдадим вместе с Сашей Пряниковым. Привет.
2: Ну, привет, дружище. Но не сразу, не с порциями.
0: Постепенно, постепенно.
2: Надо, да, на неделю. Да. Потому что если мы сейчас...
0: По чуть-чуть.
2: Все... Вот именно что. Потому что слишком...
0: А то объедятся слишком сразу.
2: Точно.
0: День защиты... Нам это надо.
2: Нет. День защиты детей сегодня, друзья мои, празднуем. Поэтому пока на часах без 15 вечер на русском, давайте приготовимся к тому, что и тему, которую мы предлагаем вам сегодня обсудить всей страной в эфире самого популярного вечернего шоу в мире, можете даже не сомневаться. Какая бы эта тема? Как 3, 2, 1? Конечно. Конечно, что-то связанное с нашим детством, друзья мои.
0: Естественно, естественно.
2: Наши детские забавы. Во что играли в детстве? Как пытались укоротить себе жизнь? Слава богу, не вышло. Как мы дожили до этих лет? Давайте вспомним все. Слушай, что мне мысль-то какая покой не дает?
0: Ну...
2: День защиты детей, да?
0: Ну.
2: Но мы же тоже чьи-то дети.
0: Да, так это и наш праздник тоже.
2: Конечно, нас тоже нужно защищать.
0: Защищать.
2: Почему ты решили, что вот до сюда детей надо защищать, а после сюда не надо? Сам справляйся, понимаешь? Я тоже хочу...
0: Безобразие.
2: Свою мороженку, понимаешь, поваляться в магазине, побиться в истерике. Купите мне эту удочку.
0: Бедолага такой.
2: Бедолаги все мы.
0: В общем, ребят, давайте еще раз теперь более внятно озвучим.
2: Давай.
0: Игры, в которые мы играли в детстве. Ну, понятно, что сейчас начнут писать резинки, классики, вышибалы и так далее. Вот еще интереснее было бы узнать придуманные вами лично игры какие-то. Или своей компании детской.
2: Так что сразу вычеркиваем сифу, вышибалы, прыжки с крыши сарая в сугроб, ну или в асфальт, если дело происходит. Во что вы играли, пока родители думали, что вы просто дышите воздухом и прилично проводите время?
0: 8-916-003-105-7 это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения, например, в мессенджере Макс.
2: Да, еще звоните, плюс 7-495-995-105-7 и используйте шанс прозвучать на всю страну, друзья мои. Это приятно. По себе знаю, проверьте. Позвоните и проверьте, расскажите свою историю. Поди плохо.
0: Вечер на русском в 18:00.
1: Лето.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Victorinox». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
4: Судя по погоде в мае, майские жуки прилетят в пуховиках.
5: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88. В тот самый

Только любимая. Она...

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Семьям с двумя и более детьми начнут возвращать часть уплаченных налогов. Сегодня стартовал прием заявлений на новую семейную налоговую выплату. Вернуть можно разницу между обычным НДФЛ и льготной ставкой. Размер зависит от дохода семьи. В некоторых случаях речь идет о десятках тысяч рублей за прошлый год. Подать заявление можно через госуслуги, МФЦ или социальный фонд до 30 сентября, пишет информационное агентство Регнум. При этом учитывается доход семьи, имущество и наличие долгов по алиментам. Депутаты предложили ввести налоговый вычет на оплату детского сада и группы продленного дня начальной школы. Такой законопроект направили в правительство. Авторы инициативы отметили, что сейчас множество семей несет существенные расходы на пребывание детей в детском саду или на продленке в школе. Между тем, эти расходы имеют социально значимый характер. Ранее депутаты предлагали ввести налоговый вычет на путевки в детские лагеря. В России начался основной период сдачи ЕГЭ. Экзамены стартовали в 10:00 по местному времени. Сегодня выпускники сдавали историю, литературу и химию. 4 июня состоится экзамен по русскому языку, а 8 июня по математике как базового, так и профильного уровней. Рособорнадзор утвердил регламент проведения ЕГЭ. Для школьников и их родителей подготовлена специальная памятка. По мультфильму «Приключения кота Леопольда» снимут полнометражный игровой фильм. Работу над ремейком ведут компании Welcome Media и белорусская компания «Киноцех». Режиссером будет Владислав Богуш. Имена актеров пока не раскрываются. Съемки планируют начать осенью. По словам создателей, зрителей ждет увлекательная масштабная киноистория с экшеном, трюками, юмором и фирменным оптимизмом кота Леопольда. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Вечер на русском». Встречайте Ивана Соловьева и Александра Пряникова.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, сегодняшний вечер будет прекрасен. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Ну вот хочешь не хочешь, а уже мы должны сделать этот вечер прекрасным, дружище.
4: И мы это сделаем.
3: Даже несмотря на то, как мы себя чувствуем прекрасным, и все, друзья.
4: Даже если вы сопротивляться будете, не получится.
3: Против вашей воли. Так что будьте с народом, слушайте «Вечер на русском». И еще раз объявляю, сегодня 1 июня по всей России отмечают День защиты детей. Прекрасный праздник. Надуваем шарики, да, друзья? Покупаем мороженое и делаем вид, что это не мы вчера кричали на этих детей за немытую кружку. Сегодня мы их, конечно же, любим.
4: Завтра все продолжится.
3: Конечно. Но давайте, друзья, будем честными. Мы все чьи-то дети. Нам всем нужна защита. Не знаю, от уведомлений от госуслуг в полночь. Кто встанет между мной и полкой с эклерами? Вы понимаете, вот от чего. Где эта международная конвенция, запрещающая созвоны в пятницу вечером? Про что ты, Иван, смеешься?
4: Как да будто... ты меня смешишь.
3: Слава богу, хоть кому-то смешно.
4: От твоих шуток. Я аж поперкнулся. Ребят, ну, во-первых, мы вас поздравляем, да, с праздником, с Днем защиты детей. Поздравляем с первым днем календарного лета. Напоминаем тему, которую мы уже, собственно, озвучили. Мы сегодня будем вспоминать игры нашего детства.
3: Игры нашего детства.
4: Игры нашего
3: детства. И, между
4: детства.
3: Прочим, Иван тут дал некую вводную. Давайте ваши и изобретенные игры, вот те, в которые вы играли, а не кто больше.
4: Да.
3: И вы, друзья, мы откликнулись. Вот Настяйшин, например, пишет, во втором и третьем классе мы придумали игру «Зюзя».
4: Зюзя?
3: Зюзя, Зюзя.
4: Это вот не вот эта тряпка ее мокрая?
3: Это Сифа. Ты что, ты Сифа путаешь?
4: Сифа, Зюзя.
3: Ну что ты делаешь в вечернем шоу?
4: Зюзю.
3: Если Зюзю, не можешь отличить от Сифа. Слушай, я была Зюзей, была очень голодной, хотела съесть других игроков. Щавель, пельмень, фрикаделька, шоколадка и т.д. Как догонялки, и кто останется последним несъеденным, Зюзя и игрок участвуют в забеге. За 30 секунд игрок должен очень быстро бежать, потому что Зюзя становится очень быстро. Слушай, ну это как какая-то это сценарий триллера «Ганнибал. Начало».
4: Давай поиграем в «Зюзю».
3: Да, ну только если кто-то выиграет, то другому надо будет в одиночестве эфир доводить.
4: Ребят, давайте, принимайте активное участие. Нам интересны ваши истории. Пишите 8-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения, например, в мессенджер «Макс». И звоните.
3: 7495-995-105-7. Главный радиотелефон в России, который придуман для того, чтобы вы получили возможность выйти в прямой эфир самой крупной радиостанции в мире и заявить о себе.
4: Игры нашего детства.
0: Вечер на русском.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: В Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
3: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
6: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
7: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
8: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
9: На Зерновой 15D.
8: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
9: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
10: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
11: Подробности на Зерновой 15D.
12: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
13: Альпийские, баварские, французские.
14: Сережа, что ты делаешь?
13: Путешествую.
14: С открытым ртом и причмокивая?
13: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
15: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
16: «Мясной гурман».
17: Фигура, она или есть, или не надо есть.
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58-88-88.
19: Что слушает страна?
3: Ветер меняет направление.
19: Русское радио.
6: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
19: Слушайте лучшее, любимое на русском.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
10: А мы в детстве вот по маминой интонации понимали, когда вот из форточки кричала, что пора домой. Понимали, когда действительно пора домой бежать, когда можно еще пропустить мимо ушей.
11: Ванна! Это так, все. Ну, проверка связи, проверка связи. Это по интонации, потому что придешь раньше времени домой.
10: Да, типа, ой, что ты?
11: Да, не еще, так сказать, будешь сидеть минут 15 ждать, пока тебе еду сваргать.
10: Вот-вот.
11: А придешь позже, батя все съест.
10: Вспоминаем сегодня игры, в которые мы с вами играли в детстве. Это Ленурик из Заволжья пишет. У нас столько было игр. Вышибалы. Были стрелки. Рисовали стрелки и бегали по ним. Ну, это казаки-разбойники, например. Строили шалаши в кустах, на деревьях строили. А самая лучшая игра была, это игра на нервной системе. Когда мама домой звала. Елена, бегом домой. И ты идешь такая, уже все молитвы проговорила и думаешь, где же ты так накосячила? И где же тебя так вот успели застукать?
11: И?
10: Вот. Все.
11: А, и то есть уже домой приходишь, но в принципе в нормальной, в истерике.
10: Ну да.
11: Готовы для разговора с мамой. А мамам только этого и надо. И Петро пишет: в пекаря. Играли в пекаря.
10: Пекаря.
11: В пекаря. Иван сейчас...
10: Что-то знак просто в памяти всплывает.
11: Смотри, не раскрывает правила, но описывает атрибуты. Жестяные банки и деревянная палка. Вот наш досуг, из-за которого болела спина, но было весело. Пишет человек.
10: Это, пишет, это как городки, Петро. Наподобие городков, да, бросать палки?
11: Ну, судя по всему, значит, больная спина, деревянная палка и жестяные банки. Если вы не придумали какой-то новый способ отметить Хэллоуин, значит, в принципе, да. Ну, знаете, если сейчас увидеть человека, который с палкой у мусорных баков бьет по этим банкам, ну, что-то, полицию вызовешь. А вот раньше это называлось «Дети вышли погулять».
10: А вот Олеся пишет: у нас была игра «Садовник».
11: «Садовник».
10: Рассказываю. Брали бутон какого-либо цветка, ну, например, одуванчик или розы. Ладони вместе соединяли, между ладонями рук зажимали бутон, и со словами «Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме...» И если бутон был розы, то говорили «кроме розы». И подходил каждому так вот другу во дворе. Через ладони передавали друг другу бутон цветка. У кого оказывался бутон, тот выходил и был следующим водой. Водилой. А, ну водой, да, водилой, значит.
11: Это заменяло сайты знакомств, мне кажется, своего рода. И это, знаешь, такая...
10: Прикол!
11: Доковидный. Что? Доковидная игра.
10: Скрин такой, чик.
11: Ну, конечно, если... Это же надо было... Ну, а кому этот цветочек-то не подаришь? Да.
10: Какая прелесть.
11: Еще бы.
20: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворить.
1: Перешутить Антона?
2: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
2: Что слушает страна?
3: Ветер меняет направление.
2: Русское радио.
5: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
2: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Игры нашего детства. Обсуждая эту тему, друзья мои, мы не просто ностальгируем и валяем дурака. Сколько вам можно повторять? Мы занимаемся общественной терапией. Психологическая разгрузка. Легализуем право взрослого человека на то, чтобы побыть несерьезным. Потому что когда ты вспоминаешь, как ты был зюзей или птичкой, уровень стресса от неоплаченных счетов падает. Согласись, дружище.
2: Абсолютно. Хотя вот ты сказал, мы тут не валяем дурака. Хотя валять дурака в моем детстве тоже игра была.
1: Ну,
2: мы находили дурака и валяли его.
1: Надо было, во-первых, найти дурака, во-вторых,
2: ой, с этим проблем не было.
1: Желающего поваляться еще.
2: Вот Владимир Чижиков. До сих пор с племянником играем в эту игру. Ну, фотографию пристал. Там, значит, настольная игра «Миллионер». Игре уже 30 лет, а мы до сих пор в нее играем. И такая, знаешь, потрепанная такая.
1: Это как
2: шарпанная.
1: Это как «Монополия», да?
2: «Монополия», да, только раньше она вышла.
1: Ну да, это еще до изобретения дурацкого слова «настолки». Это просто были настольные игры. Наши постоянные слушатели

0: Птичку поймать.
1: Птичку.
0: А Амед пишет: в моем детстве вот такая вот была игра. Мы шли на поле. Простите, тырили арбуз или дыню. И на речку. А по пути голубей погонять по крышам забегали. Это было где-то от 17 лет, когда мне было. А потом, когда уже после 12 лет, я пошел на спорт. Тяжелая атлетика. Вот такая у меня была игра.
1: Это, в принципе, Ташкента. Это когда, в принципе, он понял, что тяжелый арбуз без спортивной подготовки.
0: Просто не утащишь, да?
1: Пошел человек подработать, как там, становую тягу, что там у них
0: еще. 8-916-003-105-7 это номер для ваших сообщений. Пишите игры вашего детства. Ну и, конечно, звоните, ребят. Мы хотим с вами поболтать. По номеру телефона звоните.
1: +7 499 5 105 7. Не, ну вы просто звонков много, но нам нужна история,
0: интересная,
1: которая покорит,
0: да,
1: мир. Вот.
2: Вечер на русском. Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Плачь, любовь.

0: и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Отмечаем всей страной День защиты детей и обсуждаем сегодня в вечернем шоу классную ностальгическую тему. Вспоминаем игры, в которые мы с вами в нашем детстве играли. Дозвонилась до нас, ой, красивая девушка с красивым именем Эльмира из Казани. Эльмира, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Эльмира. Эльмира, ну и вопрос номер один. Вот вы у себя во дворе, когда были чуть больше ребенком, чем вы сейчас.
1: Это комплимент.
3: Вот вы у себя во дворе в детской иерархии кем считались? Оторвой или такой рассудительной девушкой, которая... Или вы там...
1: Бука.
3: Бука, вот. Или там лихой. Кем?
2: Ну, мне кажется, с каждого по чуть-чуть.
3: То есть вот такая была крепкая серединка. Тогда вспоминаем наши детские игры.
2: Да, крепкая серединка.
3: Ответьте на такой вопрос.
2: Но игры были разные, но они были у всех, наверное, практически одинаковые. Особенно вот у девочек. Мы очень много играли в казаки-разбойники. То есть бегали по району, получается, с мелком.
3: С мелком по району.
2: Естественно. Классики. Я сейчас помню, для классиков я покупала буталин, который вот обувь чистить.
3: Так.
2: Мы его оттуда вычищали, туда закидывали камешки, песок, чтобы тяжелее это все было. Это был такой пластмассовый такой вот...
1: Такая шайба, которую нужно было двигать.
2: Да, типа шайбочки, я тоже хотела сказать, да. Ну, раньше там был вот буталин продавался. Вот мы, получается, специально это покупали, все оттуда убирали и заполняли чем-то там песком, камушками... И играли с удовольствием.
3: Могли
2: так и часами прыгать, часами.
3: Вот, я попрошу поаплодировать сейчас тех, кто не может пройти мимо расчерченных классиков до сих пор.
1: Я даже просто по плитке здесь в офисе прыгаю.
3: Эльмир, и вот такой вопрос. А что в какие игры из вашего детства вы бы сейчас побоялись сыграть со своими детьми? Эльмира?
1: Пам-пам.
2: Мне кажется, они бы, наверное... какие-то игры просто не поняли.
1: Вот. Вышибала, например, да?
2: Собирайте через эти резиночки, прыгай.
3: Ну, самой-то с гаража сигать, небось, ого-го. А кровиночка, когда твоя, там непонятно где, в общем-то.
1: Эльмира, кому передадите...
2: Нет, ну, гаражи я не прыгала. Вот этого во мне не было. Вот лихого такого.
1: Кому передадите приветы?
2: Я прыгала. Все было как-то по земле, спокойненько.
1: Эльмира, передавайте приветы.
2: Огромный привет всем День защиты детей я хочу передать своим детям.
1: Перечисляйте.
2: Да. Здесь мы сидим рядышком со своей дочкой Раяной. От всей души передаем всем, кто нас узнал, всем, кто нас знает. Поэтому с праздником, прежде всего, с праздником. Пусть дети наши растут, радуются, не болеют, самое главное. Добиваются успеха. Пусть у них будет все круче, чем у нас.
1: Ай, золотые слова, Эльмира.
3: Раяна, красивое имя.
1: Красиво. Такой Эльмира красивый. Красивые вы люди. Красивая Казань. Все.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Бывают такие дни, когда делать ничего не охота. А бывают другие, когда охота ничего не делать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Во-вторых, обсуждая тему, в какие детские игры мы с вами играли у себя во дворе и почему-то при этом остались живы, мы выполняем еще одну важную социальную функцию. Мы как бы говорим вам о том, что у нас у всех был один общий двор. Понимаете? Mm. И в этом общем дворе мы все играли в одни и те же игры. Поди плохо. Объединяемся.
2: Вот Наталья пишет. Прям вот моя игра. Прям читаю, прям вспоминаю. У нас в деревне был недостроенный дом. Фундамент и стены. Больше дальше не продолжать.
1: В принципе, да.
2: Все понятно.
1: Я имею в виду, зачем строят вот эти во дворе красивые? Любой недостроенный дом автоматически превращается в детскую игровую.
2: Так вот, на высоте потолка лежали доски, по которым мы бегали друг за другом. И это называлось игрой в гладиаторов. Все.
1: А кто решал, останется жив эти самые собирательства?
2: Это мне, знаешь, напомнило, мы еще играли в «Царь горы». Ну, все играли в «Царь горы». Куча песка вот у тебя, и все. И кто вот на макушке всех столкнет, тот «Царь горы».
1: Ну да, в принципе, любая драка, которая, участники которой не ставят целью как бы тебя отправить в травмпункт, может считаться детской игрой, друзья мои.
2: Да.
1: Добрый вечер. В моем детстве было очень много дворовых игр, в которые играли всей нашей бандой мальчишек и девчонок, пишет нам Анастасия Юкляева. Да, вышибалы, флажки, 12 палочек, чижик, банки, даже в ножички. Но самая запоминающаяся стала игра в городки. А вот это святые, в общем, слова. Смотрите, самочные есть настоящие, при этом самодельные. Делал их школьный сторож. Где-то раздобыл книжку со всеми инструкциями, размерами, правилами. Выточил все детали на школьном станке. И каждый вечер выдавал их нам. Ну, сообщение очень длинное. В общем-то, да, выдавал. Азарт был незабываемый. Где же мы, простые деревенские дети, могли увидеть эту невидаль городки? Спасибо сторожу дяде Олегу за такие воспоминания.
2: Дядя Олег,
1: вот так,
2: герой.
1: Дядя Олег, герой. При помощи одного станка человек сумел победить детскую преступность в районе, как мне кажется.
2: Ой, классная, ребят, тема. Давайте продолжим ее обсуждать во втором часе. Итак, вспоминаем сегодня игры нашего детства. 8-916-003-105-7. Пишите в мессенджеры. Например, мессенджер Макс в личные сообщения.
1: И если у вас есть подходящая история для того, чтобы красиво ее исполнить в прямом эфире самой большой радиостанции в мире, плюс 7-495-995-105-7, вот вам телефон в помощь.
2: Вечер на русском, вернемся в 19:00.
0: Вечер на русском.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти впервые ввели запрет на экспорт авиакеросина. Цель – обеспечить стабильность на внутреннем рынке, заявили в правительстве. Запрет будет действовать до 30 ноября. До этого похожие ограничения вводились на вывоз бензина и дизеля. Вместе с тем глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что в России нет дефицита авиакеросина. Он добавил, что власти в любом случае исходят из интересов воздушных перевозчиков. Автомобилисты могут разрешить официально выбирать красивые номера за плату. Доработанный законопроект уже внесен в Госдуму. Конкретные цены должно будет установить правительство. Сейчас такие номера продают на онлайн-аукционах, и их стоимость может доходить до нескольких миллионов рублей. По оценкам экспертов, официальная продажа красивых номеров может приносить федеральному бюджету до 25 миллиардов рублей в год. В законопроекте есть ограничения. Например, автомобиль с уникальным номером нельзя будет передать новому владельцу в течение 3 лет. Дети от 10 до 16 лет могут путешествовать на поездах самостоятельно, без сопровождения взрослых. Такую услугу запустили РЖД, но пока не на всех маршрутах. С 2013 года это было возможно только на поездах «Сапсан». Теперь услугой смогут воспользоваться на 20 маршрутах, включая поезда «Ласточка», «Буревестник», «Финист» и «Аврора». Присматривать за юными пассажирами будут начальник поезда и проводник. Оформить заявку можно в билетных кассах не позже, чем за 3 суток до отправления. Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс возобновит спортивную карьеру. 4-кратная олимпийская чемпионка примет участие в турнире WTA в Лондоне. Соревнования пройдут с 8 по 14 июня. 44-летняя Серена Уильямс выступит в парном разряде. Последний раз победительница 23 турниров «Большого шлема» выходила на корт в 2022 году. Вернусь буквально через час, а далее продолжение нашего вечернего шоу. У микрофонов Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости на русском. Дамы и господа,

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Да не просто вечернее развлечение, друзья мои. Это живая история страны, которую мы с вами творим, пересказывая наше детство, вспоминая что-то. В общем, вы очевидцы, вам и слово. Плюс 7495-995-105,7. Телефон, по которому вас внимательно послушаем.
2: А, конечно же, и ждем ваши сообщения, ваши истории на номер в наших мессенджерах. 8-916-003-105,7. Мы сегодня вспоминаем игры нашего детства. Вот Людмила, смотри, целый рассказ. Угу. Мы с братьями и сестрами, нас пятеро, и друзьями бегали в лесополосу. Мы там строили шалаш из подручных средств. Мы там сами себя кормили. То рыбу наловим, пожарим на костре, то мидий надрём.
1: Мидий?
2: Надрали, да. И тоже на костер. Родители никогда не переживали, даже если на обед не явились. Уходили утром, а приходили после заката, когда комары покоя не давали.
1: Вот почему в детях, в маленьких, живут бродяги, понимаешь? Они все. То есть, когда ты ребенок, тебе немножко хочется побыть бомжом. Меня только сейчас это пронзило. Откуда это? Тебя дома любят, стирают, моют, все покупают.
2: Зачем это все?
1: Нет, хочется быть, как это, в лесу, палатку построить. Да, добрый вечер, Иван и Саша. Моя любимая игра в детстве – это играть в прятки и качаться на качели. Uh-huh. Подпись Аленка. Аленка, играть в прятки, пока качаешься на качели, мне кажется, самый быстрый способ сделать так, чтобы тебя вообще никогда никто не нашел.
2: И никто не трогал. Ну, качается там на качелях, как раз все детство.
1: Спряталась себе.
2: Ребята, привет. Мы играли в ножички. Цель – захватить всю землю соперников путем меткого метания ножа. За рукоять его нельзя было держать, он должен был вращаться. Чертили на земле круг и кидали с разных мест туловища, то с руки, то с колена. Если ножичек втыкался в часть земли соперника, то ты его себе забирал, ну, как бы отчерчивал. И выигрывал тот, кто захватит все земли. Да. Жестокие игры нашего детства.
1: Это вот я в эти игры играл, раскрою секрет, и в этот момент ощущаешь себя немного промокашкой, из места встречи изменить нельзя. Такой, ножички.
2: Рабовладельцем.
1: Да. Что это?
2: Хозяином жизни.
1: Нет, еще была игра почиканная, но я вот там еще были более сложные, более такие...
2: Какое у тебя детство?
1: Какой двор, такое детство?
2: Вечер на русском, продолжаем.
0: Вечер

0: Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
2: Проси, что хочешь. Я все пообещаю.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: С праздником, дорогие друзья.
2: В дорогие день защиты. Дети.
1: И дети, и взрослые. Взрослые тоже дети. Mm-hmm. Сегодня, 1 июня, мы вспоминаем о игры нашего детства. Я вот хочу сказать, если ты растешь в многодетной семье, и ты младший, то ты априори становишься неким изгоем. Вот это Наталья подтверждает. Мы с братом, мне 6, было брату 9, играли в такую игру. Родители уходили на работу, а нам оставляли младшенького. Сидеть с ним никто не хотел, а очень хотелось гулять. Что мы делали? Мы этого младшенького выкатывали на середину улицы и по команде разбегались в разные стороны. Кто первый скроется за поворотом, тот с младшим и остается. Ну, вы, наверное, уже догадались, кто не гулял, а сидел с братом. Сейчас это, конечно, смешно вспоминать. Раньше это была прям вот печаль от Натальи. Представляешь, вот у младшенького какая у него травма психологическая.
2: Да ладно, если
1: бы... Сначала тебя на улицу выкатывают, потом от тебя в разные стороны разбегаются.
2: То есть, не, подожди, там слово «выкатывают», значит, да. Он в коляске.
1: То есть совсем мелкий.
2: Ну, не знаю, ну, хоть чуть-чуть по это самое.
1: А я только сейчас об этом. Слушай, ну, я вот жираф, конечно.
2: Ты понимаешь, товарищ жираф? Ты понимаешь, жираф? В какой... Сколько любви у старших братьев к младшему, понимаешь? Вот если младший не... Если младший дожил, понимаешь, у него все глаза на месте, ноги, руки и нос, это не значит, что его старшие братья и сестры хорошо любили. Просто вырос крепким парнем. Добрый вечер. У нас была своя любимая игра, пока Иван сокрушается, а у него сердце большое, друзья мои. Mm-hmm. Вот, добрый вечер, своя любимая игра. В детстве любили играть в игру «Баба-Яга». Рисовали на асфальте мини-город, дома, магазины, дорогу и т.д. Первый раз вижу, кто-то был мирным жителем, а кто-то Бабой-Ягой. И вот мирные жители должны были по этому нарисованному городу убегать от Бабы-Яги. Там были свои определенные правила, я уже плохо помню, но помню, что это была очень захватывающая игра. А какие города мы рисовали, просто загляденье, друзья мои. Ну вот, понимаете, вы же понимаете, вот в какие игры мы играли, вы просто пачкали асфальт, называли одного из своих там соплеменников Бабой-Ягой и бегали от него по жаре, понимаете? Как мы интересно проводили время до изобретения смартфонов.
1: Не говори. Так, еще одно сообщение. А игры нашего детства. Ну, понятное дело, что мы играли в классики, в резиночки, в вышибалы, а еще мы играли часто в фантики.
2: Так.
1: У каждого игрока был свой фантик. Тот, кто водит, сидит спиной и не видит фантики. У него спрашивали, что делать этому фантику, что делать этому фантику. И тот, кто сидел спиной, придумывал разные задания. Не знаю, там 10 раз приседания, 10 раз отжаться или сбегать, кинуть камушком в окно злой бабки-соседки. В общем, хохотали до боли в животе.
2: До боли в животе.
1: До боли в животе.
2: Да целоваться там надо было через один фантик все время там. Подойти,
1: да?
2: Под...
1: это тоже было такое.
2: Да, да не тоже было ради всего этого, этих все фантики придумали.
1: Не говори.
2: А потом в бутылочку.
0: Вечер на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ну, у нас впереди игра «Радио большой страны». И, Иван, напомни правила, пожалуйста.
2: Загадываем мы, Саша, один из городов, где вещает русское радио. И даем вам три подсказки. Ваша задача по подсказкам, по нашим, угадать город. Ну, конечно, три варианта ответа тоже будет.
1: Да. Телефон вам в помощь. Плюс 7-495-995-105-7. Выигрывайте, получайте приз. Подарочный сертификат на маркетплейс на товары для автопутешествия.
2: Удачи.
0: Вечер на русском.

0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Ну, давайте начинать уже игру. Правила напоминаю. Загадываем населенный пункт, город, где вещает русское радио, даем подсказки. Ваша задача — угадать.
2: Да, угадать, и как только вы угадали, вам достанется приз. Мы даем три варианта ответа, три подсказки. Промахнуться невозможно в принципе. И до нас дозвонилась Наталья из южного, невероятно зеленого, уютного города. Место, где всегда тепло, душевно, а люди улыбаются. Наталья, надеюсь, из их числа. Город Ставрополь в эфире Русского радио. Здравствуйте, Наталья.
3: Добрый вечер, мои дорогие Александр и Иван.
1: Добрый вечер, да, Наталья.
2: Да, вообще так.
1: А вот скажите, а если бы мы загадали город Ставрополь, какая бы подсказка была самая такая про ваш город? Вот что такого, чтобы мы сразу поняли, что это Ставрополь?
3: Ну, я не буду открывать все секреты в эфире, иначе вы воспользуетесь.
1: Ну, понятно. Игривая.
2: Мы воспользуемся. Мы как раз здесь, как мы подарки стережем. Это должны воспользоваться радиослушатели. Нам-то наша задача как раз, чтобы ваша жизнь стала ярче, а не наша скучнее. Наталья, все?
3: Ну вот давайте мою жизнь сегодня сделаем ярче. Я на вас надеюсь, ребята.
1: А вот давайте попробуем.
2: Попробуем. Итак, вот вам три железных факта о загадочном городе. Факт первый. Здесь находится самый длинный дом в России. Его длина почти 1,5 километра.
1: Подсказка номер два. Это крупнейший город за полярным кругом России и крупнейший незамерзающий порт.
2: Ну и факт третий. Зимой здесь включают такое космическое шоу, что Голливуд отдыхает. Северное сияние показывают, друзья мои, прямо из окон жителям этого города. Вот такое у них счастье. Три варианта ответа. Мурманск, Ярославль, Иркутск.
1: Ваш выход, Наталья.

0: застать северное сияние. Наталья, поздравляем! Подарочный сертификат на Marketplace на товары для автопутешествия ваш. Берите.
1: Вау! Благодарю!
2: Нет, лучшим способом, каким вы можете отблагодарить мощнейшее русское радио, это передать в его эфире привет близким и любящим вас людям.
1: Я передаю привет абсолютно всем слушателям русского радио и желаю всем хорошего, уютного, теплого вечера.
0: Ай, какая хорошая Наталья! Хорошего вам вечера!
3: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей, открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием.

0: встреча на русском.
1: Вот, кстати, песня «Бумажный змей». Ведь «Бумажный змей» — это тоже была своеобразная такая игрушка нашего детства. Нужно было в журнале найти вот эту вот, как это называется, схему, вырезать, склеить и потом пойти запустить.
2: Ну, я вот не знал, я наверное, извел штук 300 журналов, у меня ни один змей так и не взлетел. Больше того, я в

0: Вообще мало кого знал, у кого змеи по-настоящему летают, потому что это, конечно, серьезное инженерное сооружение, чего уж там говорить.
1: Вспоминаем сегодня игры, в которые мы играли в нашем детстве, читаем ваши истории. «Привет, Русское радио», Станислав пишет. «У нас в детстве была такая игра. Водитель автобуса называлась игра, но на велосипеде. У нас было 4 двора, куда со всей России на каникулы приезжали много детей разного возраста. А самое интересное, что был велосипед «Урал» с рамой, где было сделано еще одно сиденье для перевозки маленьких детей. Вот мы и катались, как на автобусе, возили по 2 человека на велосипеде. А за проезд брали листочки подорожника. Привет из Кирова. Вот такое веселое было детство».
0: Да потому что подорожник — это была наша...
1: Валюта!
0: Мало то, что валюта, это была основная медицинская страховка. Все знают, что если приложить подорожник...
1: Нифига не поможет.
0: Почему? Если даже ногу оторвали, в первую очередь надо не скорую вызывать, а подорожник прикладывать.
1: Приходишь домой, у тебя кровище на ноге, но подорожник.
0: Подорожник на месте. Анна Павлова из города «Гусь Хрустальный». Наша любимая игра в детстве. Будешь смеяться? Бегать от гусей, пока не ущипнут. Ну, понимаешь, что здесь на поверхность гусь хрустальный, бегать от гусей. Это, конечно, понимаете, это для детей. Вот бегать от животных, задирать и бегать — это для вас игра. А гусь-то в этот момент искренне считает, что его хотят в ощип и в суп. Понимаете? Вот для него-то это не игра. Вот в чем. Вот где гуси.
1: У него стресс.
0: Стресс взрослый.
1: Привет, ребята. В детстве всем классом бежали в подвал пятиэтажки. Делились на 2 команды. Одни прятались, другие, соответственно, искали.
0: Ну,
1: в этих казематах света там не было, было страшно, жутко. А когда взрослые кричали: «Мы сейчас вам зададим!» Тут уже было не до смеха, в темноте сидели и слушали, когда все уже уйдут. Один раз так долго сидел, что когда вышел, не было ни команд, ни взрослых. Было уже темно.
0: Зато в подвале насиделся от души. А что еще ребенку надо?
1: А запах от подвала.
0: Ох! У металлических крышек от бутылок, ну там, где подвал, там и крышки от бутылок, загибали края. Этими крышками били по крышкам соперника с целью перевернуть. Перевернул — забираешь. Была своеобразная валюта. Аналог игры «Орел и Решка», но с настоящими монетами. Еще крышки заливали свинцом от старых аккумуляторов для веса, которые плавили в консервных банках на костре.
1: Вай. Прекрасная игра.
0: Да, отлично. Я тебе говорю, подвалы, крышки. Мы хоть мечтали в детстве быть бомжами и бродягами. Как мы этого не поймем?
2: «Вечер на русском».

встретимся, как бы в центре, и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Это уже третье малиновое мороженое от «Самоката». Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от «Самоката» сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самоката» 6+.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А? Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Вечер на русском.
1: Отлично у нас сегодня вечер на русском складывается, душевный, вспоминать детство всегда приятно. Иван?
2: Да, мы сегодня вспоминаем игры нашего детства в День защиты детей. Сообщение ваше. Ну вот финальная уже порция. Да, 2 часа пролетает быстро, ребята. Настя пишет. Мы в детстве играли, конечно же, в резинке, прыгали с мячом, постоянно играли. Была такая игра «Четыре угла» называется. Кстати, я помню эту игру. Большой, огромный квадрат делился на 4 небольших квадрата. В каждом квадрате стоял по игроку, и мы друг друга пинали футбольный мяч. И там за каждое попадание на твое поле, смотря какой частью тела ты забил этот мяч, начислялись баллы. Я вот помню эту игру.
1: Ну да, жалко, что я не помнят члены сборной России по футболу. Это же, мне кажется,
2: тренировка мощнейшая.
1: Да, да. И привет, любимое радио. Мы в детстве играли в сифу. Ну куда же? Давайте опишем.
2: Правила.
1: Это значит тряпка для школьной доски. Не повторять! Это сделано профессионалами. Самый шик был поймать момент, когда учительница ушла, намочить грязную тряпку в мелу и запустить соседа по парте. Если на куртке остался белый след, и сифа. Отмывайся, как хочешь. Домой все приходили в белых разводах. В белых разводах приходили точка. То есть я правильно понимаю, друзья мои, мы находим самую грязную вещь в кабинете.
2: Да, но это была и тряпка, конечно.
1: Ну вот, и швыряем ее в лучшего друга. И весело проводим время, да? Считал, с хорошим школьным днем.
2: Юлия Калинина появляется в нашем эфире.
3: Привет. Вы сейчас про квадраты что-то такое рассказывали. У меня есть ощущение, что это геометрия. Вот просто. Я уже запуталась где-то на середине.
1: Нет, геометрия это ножиком, когда вот эта игра. Играли в чикен. Вот там геометрия, кстати, была.
3: Это что?
2: Давай,
1: это
2: в твоем
1: не для вас, не для вас, красивых девочек.
2: В твоем детстве какая была самая популярная игра?
3: Ну, я не могу сказать, вот прям самая популярная, но мне очень нравилось, так как я была командиршей и атаманшей мальчишек.
2: Ты была атаманшей?
3: Да. Я была той самой девчонкой, которая говорила: «Эхей, ребята, а кто нас пропрыгнет вот с этого дерева?» И они шли и прыгали, а я стоял внизу и говорил: «Да, ты хорошо прыгнула, а ты плохо».
2: Игра называлась «Атаманша Юля».
3: Да, вот, а дальше мы играли, посмотрев фильм «Неуловимые мстители».
2: Так.
3: Мы, соответственно, делились на белых и красных.
2: Ну, понятно, две команды, да.
3: Да, и это было потрясающе. У каждой команды был свой штаб. Угу. Штаб требовалось охранять. Угу. И если кто-то нарушал чьи-то границы, и там в штабе обязательно лежали всякие сокровища.
2: Вот документы
3: какие-то. Да, как у Тома Сойера, там дохлая крыса, надкушенное яблоко, все как положено. Вот.
2: Прекрасно.
3: Мы друг у друга это воровали, нападали. То есть, ну, естественно, красные, из-за которых всегда была я, побеждали.
2: Прекрасно.
1: А мы еще удивляемся, откуда у нас 90-е взялись. Вот из таких игр. Двор.
2: Спасибо.
1: Чужая территория.
2: Хорошего тебе эфира.
1: Да, друзья мои, ну что, мы сегодня доказали, что если в детстве вы пережили бои с гусями, стирку в болоте и варку свинца на костре, то любые взрослые проблемы для вас — это просто детские игрушки. Улыбайтесь, вы выросли читонами.
2: Спасибо вам, ребят, за ваши истории, за ваши сообщения. «Вечер на русском» вернется завтра в эфир сюда, на Русское радио, в 18:00. Хорошего вечера, пока!

сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. У выпускников школ должно быть право пересдать как минимум два предмета ЕГЭ без аннулирования первых результатов, если они окажутся выше. С такой инициативой выступили в Совете Федерации. Сейчас школьникам доступна пересдача только одного экзамена по своему выбору, однако предыдущий результат аннулируется, даже если он был выше нового. Сенаторы считают, что такое правило не только ограничивает возможности учащихся, но и повышает уровень тревожности. В связи с этим предложено ввести период спокойной пересдачи. Напомню, основной этап ЕГЭ в этом году стартует 1 июня. Экзамены пройдут во всех 89 субъектах России и в 54 зарубежных странах. На участие в тестировании уже зарегистрировались более 747 тысяч человек. Российский бренд «Волга» объявил цены на свои новые машины. Кроссовер, созданный на базе «Джили Атлас», будет стоить более 2,5 миллионов рублей. Стоимость седана бизнес-класса, аналога «Джили Префейс», начинается от 3 миллионов. А полноприводный кроссовер «Волга», который похож на «Джили Манджаро», обойдется в 4,5 миллиона рублей. Продажи модели «Волга» начнутся в июне. В феврале компания анонсировала, что серийное производство стартует во втором квартале на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Монотонный шум в городе стал причиной жалоб калужан. Обращения указывают, что источник звука связан с работой Калужского турбинного завода. Жители отмечают, что гул слышен в разных районах, включая территорию УАКИ и удаленные от завода жилые кварталы. При этом горожане говорят, что гул продолжается в течение дня и особенно заметен в вечернее время. Такой шум мешает работе и отдыху, а также вызывает стресс и ухудшение самочувствия. Администрация города пояснила ситуацию. Шум связан с технологическими процессами на предприятии. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Да что там дошла? Долетела на крыльях любви к вам, бесценные мои, как и обещала, возвращаюсь летом. Доброго-доброго, 1 июня, да, сегодня тот самый день, когда если вы родитель и не спрятались, вас можно только пожалеть. Я знаю, о чем говорю. Мой недоросль сегодня едва открыл глаза и сказал мне ломающимся басом: «Мам, мама, ты знаешь, сегодня день защиты детей. С праздником меня, дай мне, пожалуйста, денег, мы с Машей идем пить кофе». Все возражения по поводу того, что пить латте на альтернативном молоке – это не детская забава, не принимались. И я что-то заскучала по тем временам, когда самой симпатичной девушкой в окружении ребенка была я сама, и для счастья хватало мороженого и билетика на аттракцион. К чему я это? А к тому, что давайте беречь каждую минуту детства наших детей, если понадобится защищать наших больших и маленьких.

0: Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Костюм, носки, бритва.
6: И еще есть место.
5: Тогда берем еще костюм.
6: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Платежеспособность!
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Самые смелые ожидания, я в этом не сомневаюсь. Еще раз добро вам. Вот почему-то, когда говорят о Дне защиты детей, всегда имеют в виду таких жизнерадостных, упитанных дошколят. При этом забываю, что даже в 52,5 мы все равно дети. Просто мы немного подросли. Главное, что об этом всегда помнят наши родители. И это, да-да, иногда становится проблемой. Мне, например, мама иногда звонит, подробнейшим образом озвучивает прогноз погоды и говорит легендарную фразу, угадайте какую. Да, правильно. Шапку надень. А еще мамы никогда не забывают напомнить, что мужья и жены нас недостойны, плохо о нас заботятся, гадость в кафешке есть не надо, а надо заехать к маме и съесть котлетку. А это, конечно, действует на нервы, но, к сожалению, отключить опцию под названием «быть родителем» невозможно. Поэтому, детки всех возрастов, будьте готовы к тому, что родители будут вас защищать и любить, конечно.

0: если говорить о том, что неизменно сильнее меня, это, конечно, привычки из детства, и я уверена, что у вас тоже так, хоть вы в этом, возможно, и не признаете. Например, бежать по ступенькам обязательно через одну. И пусть это бывает затруднительно делать в юбке или на высоких каблуках, однако я не теряю задора и стараюсь. Еще очень люблю есть шоколад прямо от целой плитки. Ну и, конечно, хулиганам спуску не даю никогда. Просто раньше я с гиканьем бросалась прямо в гущу драки, а сейчас только укоризненно качаю головой или умело изображаю сердечный приступ, если не остается других способов воздействия. Дорогие мои, я думаю, что 1 июня, во-первых, первый летний день, во-вторых, день защиты детей. Можно позволить себе маленькую нештатную ситуацию. Ну, то есть взять и съесть мороженое после 6. Или вообразить, что вы та самая вишенка, которая украшает торт вашей семейной жизни, и явиться домой с чем-нибудь вкусным и устроить праздник непослушания или пижамную вечеринку вдвоем с лучшим на свете человеком. Хотя, собственно, почему вдвоем? Если дети, кошки, собаки, рыбки, хомячки имеются, всех приглашайте, и тогда точно все будет хорошо, как у нас на русском.
1: Все будет хорошо.

0: На русском радио «Ближе к телу». Ближе к
1: телу. Спонсор выпуска ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
2: Всем привет! У микрофона Лена Журавлева. Проезжая сегодня мимо травматологии, подумала, как мало нам надо, чтобы что-то сломать, и как долго надо, чтобы все срастить обратно. Понятно, что лучше не проверять на крепость наши кости и суставы. Для этого с самого раннего детства есть упражнения, профилактические комплексы, которые не будут работать без питания. Оно играет важную роль в поддержании здоровья костей и суставов и поможет в процессе заживления после переломов. На что же стоит обратить внимание? Белок необходим для образования коллагена, важного компонента костной матрицы. Хорошие источники белка – мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые, орехи, семена. Кальций – основной компонент костной ткани. Достаточное количество кальция можно получить из таких источников, как молочные продукты, зеленые листовые овощи, рыба. Фосфор, как и кальций, является важным компонентом костей. Содержится во многих продуктах, включая молочные продукты, мясо, птицу, рыбу, яйца, бобовые, орехи, семена. А еще добавьте магний, витамин D, цинк и другие важные и нужные витамины. Не забываем о профилактике травм, следим за рационом питания. Будьте счастливы и здоровы!
1: Спонсор выпуска – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Флагман современной и доступной травматологии для всех. Инновационные методики, полный цикл лечения и реабилитации. Запись 725-44-40, код 499 или на сайте fnkc-fmba.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Русское радио.

Очаровательная Нюша в День защиты детей любви пост опубликовал в своем профиле ВК. С появлением детей, пишет певица, начинаешь смотреть на мир совсем иначе. Дети учат нас быть настоящими, радоваться простым вещам, жить моментом, удивляться каждому новому дню и верить в добро, даже когда становишься взрослым. Золотые слова, под каждым словом подписываюсь. Нюша замечательная мама и со своими чудными чадами, судя по всему, сегодня устроила себе настоящие каникулы. Певица прекрасный фото выложил, вот они в кафе, вот просто обнимашки. В общем, все здорово, все так мило, так по-семейному, так по-домашнему. И несмотря на то, что сегодня начало очередной рабочей пятидневки, я уверена, что вашим чудным чадам найдется время в вашем невероятно плотном расписании. Иногда хочется поставить ребенка на паузу и сказать: «О, друг мой, не говори мне ничего, дай мне 5 минут тишины». Но все-таки наслаждайтесь каждым мгновением родительства и дарите радость всем, кто находится рядом в компании любимого русского радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Слушайте, Наташа, а вы мне напомнили еще одну очень классный цикл «Сделан до трансерфинга». Mm-hmm.
3: Да. Да.
4: Мы
3: точно
4: читали эти книги по поводу свободы от манипуляций, но так от них не освободились.
3: Но зато мечты сбылись.
4: А какие?
3: Ну, там же нужно было
2: Там надо мечтать.
3: Проекции представлять, да. Что ты хочешь, чтобы в твоей жизни получилось. И получилось ведь.
4: Не, мне нравится книжка «Ешь, молись, люби». Понимаете? Mm-hmm.
2: Вот. Но ты только прочитал, где ешь.
4: Я первую часть только. Ешь, ешь, ешь.
2: Да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

Но прежде чем ты становишься достаточно взрослой барышней, чтобы увлекаться творчеством Андрея Губина и получать комплименты вроде «любимая, ты похожа на звезду», «ты такая яркая, ты такая нежная, ты такая потрясающая», лучшим комплиментом в твоей жизни в детстве, естественно, остается признание того, что «ха-ха, Юлька, да ты свой парень, главное при этом, чтобы еще по плечу похлопали». И вот здесь есть ощущение того, что ты в команде, более того, ты предводитель вот этой веселой дворовой банды, и вместе вам абсолютно все по плечу. А главное, впереди целое волшебное лето, полное тайн и приключений. Я надеюсь, что, несмотря на возраст, вы, бесценные мои, вот этого ощущения счастья не утратили. И здесь, на русском, находите музыкальную поддержку для ваших эмоций.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Россельхознадзор ввел новые ограничения на ввоз продуктов из Армении. Под запрет попали виноград и косточковые плоды, вишни, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины. В ведомстве объяснили, что участились случаи нарушений при поставке фруктов на российский рынок. С 30 мая действует ограничение на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перца, зелени и клубники. Еще сегодня запретили поставки рыбопродукции. Все это на фоне политического кризиса двух стран. В России сегодня начали действовать два новых туристических национальных стандарта. Это ГОСТ для средств размещения туристов и рекомендации для адаптации туробъектов для иностранных гостей. Первый документ призван систематизировать уже существующие требования. Второй – помочь отелям гармонизировать свою работу с учетом языковых, культурных и бытовых предпочтений туристов из-за рубежа, главным образом из Китая. Для них все вывески, инструкции и договоры должны быть переведены на китайский язык, а в меню следует включить блюда азиатской кухни. Кроме этого, таких путешественников рекомендуется не заселять в номера и на этажи, в номинации которых есть цифра 4. Основной период ЕГЭ стартовал в штатном режиме. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, все экзаменационные пункты готовы к приему участников и работают по установленному графику. Ранее Рособорнадзор утвердил перечень запретов для выпускников. На ЕГЭ нельзя проносить телефонные, шпаргалки, справочники и другие носители информации. Исключения предусмотрены только для отдельных предметов. Более половины опрошенных россиян иногда используют перерыв на еду как способ сбежать от работы. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Чаще всего о еде вспоминают ближе к обеду, так ответили 44% опрошенных. Еще 26% думают о ней до начала рабочего дня, а каждый седьмой уже в первый рабочий час. На этом пока все, вернусь буквально через час.
0: Новости на русском.

снова доброго-доброго, дорогие мои. Как утверждают специалисты, именно по понедельникам мы чаще всего напоминаем либо истеричек, либо неумелых серферов, которые лавируют и не могут ни скороговорку произнести до конца, ни с течением жизни справиться. И можно было бы сказать, что да-да, понедельник — это такое неизбежное зло, и надо набрать в легкие побольше воздуха и просто пережить его. Но нет, мы здесь на русском не переживаем, а живем полной, яркой и насыщенной жизнью. Причем каждое мгновение, каждого дня. Если хотите с нами, хотите как мы, а может быть и лучше нас, добро пожаловать. Я Юлия Калинина и вся команда русского. Еще раз вас поздравляем с началом очередной рабочей пятидневки. И да, с началом нового, сногсшибательного, жаркого сезона.

бывает такое, что эту музыкальную композицию вы, бесценные мои, мечтаете услышать в рамках нашего стола заказов, который, кстати, стартует менее чем через 45 минут. Все потому, что эта песня для нас, для девчонок, была написана и создана, и попадает точно в сердечко. И не случайно невероятно прекрасная Елена Северова эту песню впервые исполнила 8 марта на том потрясающем концерте. А официальная премьера, да-да, состоялась в мае, так сказать, как предчувствие яркого летнего сезона. Я надеюсь, что вы сегодня в полной мере ощутили, что вот оно, лето. Было еще вчера на расстоянии вытянутой руки, а теперь уже здесь, теперь уже с нами. Теперь другой отсчет времени, другие ощущения, воздух пахнет иначе. И я думаю, что каждому из нас с вами он обязательно все непременно принесет яркие приключения. Может быть, большую любовь, а может быть, тот самый невероятный секретный роман, причем такое, о котором можно только где-то там в книжке прочесть, а случится это с вами, причем здесь и сейчас.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
0: Русское радио.

Сон Ким Тэ Хён, южнокорейский певец. Ну, я посмотрела, да, действительно симпатичный парень, но название самого красивого мужчины именно не дотягивает с моей точки зрения, хотя на вкус и цвет, как известно.

0: перешутить Антона?
1: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Антоновка
0: по-русски. Не кислые шутки!
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
2: 12+.
1: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.

тебе 5,5 объясниться в любви совсем просто. Помните, да, как это было? Причем неважно даже, а кому ты в любви объясняешься, кому признаешься. Может быть, это мальчик из твоей младшей группы в детском саду. Может быть, это соседний кот, который особенно симпатичным кажется. А может, это твоя бабушка, которая только что сварила гигантскую кастрюлю клубничного варенья. И ты обнимаешь ее и говоришь: бабуль, я тебя так люблю. А где мои вкусные пеночки от варенья? Если ваше лето пахнет так же, как мое, и если вы, став взрослым человеком, так же легко признаетесь в своих чувствах, значит, мы с вами на одной волне. Здесь, на русском. Меня зовут Юлия Калинина, бесценные мои, еще раз доброго вечера. Кстати, если вы действительно готовы громко во всеуслышание сказать «Я люблю тебя, ты лучше всех на свете», следующий час целиком и полностью наш с вами. 916-003-105,7. Это наши мессенджеры, пишите непременно. Кроме этого, используйте сообщество «Русского радио» ВКонтакте и в «Одноклассниках».

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минтранс проверит завышенные цены на детские тарифы в такси. Поводом стали жалобы на большую разницу в стоимости поездок. В отдельных случаях маршрут для трех взрослых стоит около 800 рублей, а такой же для одного взрослого с двумя детьми уже около 2000. Депутаты направили в Минтранс обращение с просьбой проверить принципы формирования детских тарифов. В Кремле прокомментировали ситуацию с бензином в Крыму. Над решением вопросов по ограничению продажи топлива работают все уровни власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне глава региона Сергей Аксенов сообщил, что перебои продлятся около месяца. Со вчерашнего дня в Крыму можно покупать лишь 20 литров 95-го бензина в день, а на некоторых заправках и вовсе по талонам. Такая же ситуация в Севастополе. Власти говорят, что это все из-за проблем с логистикой. Полный запрет на продажу вейпов на федеральном уровне может быть введен в 2030 году. Об этом сообщили в Думском комитете по охране здоровья. Сегодня в стране начал действовать полный запрет на онлайн-продажу электронных сигарет и жидкостей для них. Заказать вейп с доставкой на дом или через интернет-магазин теперь невозможно. Новые правила распространяются в том числе на безникотиновые устройства. Запрет направлен на борьбу с нелегальной торговлей и ограничение доступа несовершеннолетних к этой продукции. И о хоккее. Главным тренером ярославского «Локомотива» стал Дмитрий Квартальнов. О сроках действия нового контракта не сообщается. В должности наставника Квартальнов сменил канадца Боба Хартли, при котором ярославцы в этом году второй раз подряд выиграли Кубок Гагарина КХЛ. Предыдущим местом работы самого Квартального было минское «Динамо», которое он покинул сегодня, 1 июня. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «100 заказов». Свои приветы и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья мои, где-то уже началось второе число, и тем не менее мы еще пока живем в первом, поэтому с первым летним днем, бесценные мои, невероятных летних радостей. И поистине детского восторга хочется пожелать каждому из вас. Пусть сбываются все ваши мечты и чаяния. Пусть этот сезон будет по-настоящему жарким и волшебным. Обещаю, что мы, команда «Русского», сыграем в этом не последнюю роль. Как всегда, готовы доставлять ваши приветы, ставить любимые песни и делать все возможное, чтобы и в рабочем понедельнике, и где-то в центре выходного вам было одинаково хорошо. Алина нам пишет: хочу передать привет Ивану Казакову и Кириллу Редькину. Они сейчас находятся на работе, завтра с утра еще на учебу отправятся. Им желаю терпения, сил и удачи. Также у Ивана недавно появился пес Арчи, с чем я Ивана безусловно поздравляю. А желаю, чтобы он рос здоровым и послушным, продолжает Алина. Еще Ивана поздравляю с приобретением нового авто. Обнимаю вас, пишет Алина. Люб Толкачев по традиции передает большой привет своему парню Али. Говорит, что ты самый заботливый на свете. Городу Подольску большущий привет. Павел Кучеров отметился. Павел, здравствуйте. Всех поздравляю с началом лета. И да, наконец началось долгожданное потепление. Передаю привет всем друзьям. Всем желаю отличного настроения. Прекрасная собой Людмила Агафонова-Белецкая с началом календарного лета поздравляет всю команду «Русского». Всех крепко обнимает и нежно целует, как всех вместе, так и каждого в отдельно. Дорогая Людмила, вам также большой привет. Поздравляю с началом лета. Оставайтесь такой же солнечной и позитивной.

Если кто-то из вас сейчас после тяжелого и, я надеюсь, продуктивного рабочего дня направляется домой, то тогда, дорогие мои, желаю вам как следует отдохнуть сразу после того, как доберетесь до пункта назначения. Ну а пока вы в пути, мы будем привет передавать, может быть, и от ваших близких, пара теплых слов имеется. Поздравляю всех с началом лета, пусть она обязательно подарит много тепла, радости, благополучия, хорошего настроения и самых счастливых моментов. Прекрасного и легкого эфира — это уже для меня, пишет очаровательная Евгения Алексеева. Женечка, вам также огромный привет, очень рада, что вы вместе с нами здесь, на русском. Начинайте новый сезон. Привет, любимая русская, передайте привет моему Игорьку и скажите, что я его очень сильно люблю. Это сообщение от Анны. На связи Москва.

0: совсем не детские истории порой случаются, особенно летом, когда кровь кипит, то курортный роман и наше все. Дорогие мои, держите себя в руках. Если очень хочется, а если не хочется, не держите. Махните рукой на все и отдавайтесь той страсти, которая каждого из нас может этим летом накрыть с головой. И не забывайте, что у ваших родных и близких будет ровно настолько хорошее настроение, насколько вы об этом позаботитесь. Привет, любимая русская, привет, Юля, здравствуйте, чудный Кирилл из Казани. Всю команду русского, всех слушателей с первым днем лета, с началом каникул. Дорогой Кирилл, принимаю ваши поздравления, разделяю и абсолютно взаимно, поверьте. Хочу передать огромный, теплый, искренний привет моим любимым родным в Барнауле, бабушка Татьяна Ивановна, дедушка Владимир Григорьевич. В Казань отправляется привет папе Александру, в Москве маме Наталье большой привет. Всех поздравляю с началом лета. Пусть это лето принесет много солнца, улыбок, ярких путешествий, отличное настроение. Пусть будет абсолютно у всех под песни любимого русского радио. Дорогой Кирилл, вам также большой привет. Очень рада, что вы вместе с нами. Привет, любимая русская, передайте привет моей жене Елене. Скажите, что я ее очень люблю и скоро буду дома. Это пишет муж Георгий.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

Вот и мы с вами снова вместе, дорогие мои. Каждый раз, когда заканчивается одна смена, я уже начинаю нервно посматривать на часы в ожидании следующей, потому как часы, проведенные с вами, это всегда настоящий праздник, хоть бы даже и в начале рабочей недели. Пишет нам Андрей, привет, Русское радио, пишет Андрей из Германии, из города Грайфсвальд. Передаю привет дорогой жене Ларисе, доченьке Валерии, всем слушателям. Спасибо за то, что передаете мои приветы. Андрея, вам огромное спасибо за то, что пишете. Очень вам рада и еще раз большой привет. Рамиль Салманов передает привет всем, всех поздравляет с Днем защиты детей. Отдельный привет для 5-летней прекрасной доченьки Рукаи и желает хорошего настроения. А, дорогой Рамиль, вам и дочурке всего наилучшего. Передайте привет моим друзьям из Днепровки. Пусть уже бегут по домам, а то поздно, это пишет Аким. Хочу передать привет моей сестре Соне, которая сейчас находится в Тольятти. Я ее люблю, а вы самые лучшие. Это пишет нам Егор. Дорогой Егор, вам также большой привет и самого классного вечера желаю. Привет, любимая русская. У меня начались каникулы. Это действительно здорово. Дорогой Кирилл Васильев, вам желаю прекрасного вечерка. А привет, любимая русская. Передайте привет моей жене Татьяне. Скажите ей, пусть не грустит. Танюш, все будет хорошо. Ты самое красивое. Сообщение без подписи. Бесценные мои, ваши смайлики и поцелуйчики. Это, конечно, круто, но будет здорово, если вы будете как-то подписываться так, чтобы ваши родные и близкие точно знали, что это именно вы адресуете вот эти добрые пожелания. Аленка пишет, передайте привет всем из Москвы, всем пожелайте хорошей погоды. Жду не дождусь, когда начнется настоящее лето. Ну, сочинской жары не обещают, но, по-моему, вполне комфортно.

0: что, дорогие мои, вечер, по-моему, самое подходящее время для того, чтобы выдохнуть и, так сказать, напитаться силой энергии. Завтра с утра пораньше снова поразить этот мир полетом мыслей и фантазий. Малика Абдикадирова пишет, что всех поздравляю с первым днем лета, а также всех детей с днем защиты детей. А еще сегодня в нашей семье пополнение. На свет появился наш третий ребенок. Малышку назвали Рамина. Всех родных, близких, друзей благодарю за поздравления, дорогая Малика. Вместе с вами спешу поздравить новорожденную с праздником. И пусть у вас все-все будет хорошо. Берегите себя и будьте счастливы. Игорек нам пишет. Передайте, пожалуйста, привет нашей дружной компании Сереге, Игорю, Женьке и главе этой компании Натали. Всех детей с праздником. Всем хорошего вечера, отличного настроения. Игорек Морячок нам пишет. Не больше, не меньше. Анжела Ольховская сообщает. Темочка, я тебя люблю. Подпись Ликуся. Кирилл Редькин передает привет. Привет Вань Баранкину, Кириллу Петину, а также Антону Лазареву. Всем желать счастья и хорошего настроения. Дорогие мои, я надеюсь, что да, первый день лета пройдет ярко, комфортно. Ну а дальше все пойдет как по накатанной. Только приключения, отдых и любимая музыка на русском.
1: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

Ну, сказать, что здесь мало огня, это значит как минимум в сотню раз преуменьшить. Девчонки из группы «Серебро», как всегда, устроили жару, независимо от показаний термометров. Группа «Серебро» и «Мало огня» только что здесь, на русском. Горяченная премьера сезона, так держать, это круто. А хочу сказать своей любимой девушке, Иоаннушке, родная моя, очень тебя люблю. Хорошего настроения, мира, добра и удачи. И это Сеня пишет. Наталья сообщает самому замечательному супругу Димуле большой привет. Легкой, прекрасной недели. Я тебя обожаю. Подпись супруга. А пишет нам некто Талия. Поздравляю любимую маму, жену с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи, долголетия. Мы тебя очень любим. Дочь Талия, Гузель, а кроме этого муж Равиль и внук Тимур подписались. Ну что, дорогая новорожденная, с праздником вас, появится на свет первый день лета. Это ли не добрая примета? О, человек я простой, говорю стихами. Давайте-ка еще раз всех новорожденных этого дня, первого летнего, самого главного, еще раз поздравим и пожелаем всего хорошего. А передайте, пожалуйста, привет маме, пусть не грустит, я рядом. Из Апшеронска большой привет всем, кто работает в пекарне, самого доброго вечера и только хорошей музыки. Это пишет Анастасия. Настенька, привет вам.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Кремле объяснили поручение Путина о доступности интернета при ограничениях. Оно касается белых списков, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Исполнение поручения президента возложено на Кабмин ФСБ. Эти структуры должны обеспечить бесперебойную работу важных ресурсов, в том числе систем оказания помощи, портала госуслуг и платежных систем, даже при ограничении интернета. Единый электронный билет в пригороде введут на разные виды транспорта. Соответствующий закон уже принят. Теперь задача заключается в технической реализации, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Он уточнил, что необходимо создать единую цифровую платформу, которая обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта. В доме правительства Подмосковья губернатор Андрей Воробьев и депутат Госдумы Рахим Азимов провели встречу с участниками СВО, получившими тяжелые ранения, и семьями погибших героев. Им передали ключи от 20 автомобилей, большинство из которых с ручным управлением. На мероприятии присутствовали бойцы, выполнявшие задачи на самых сложных участках фронта. Глава региона напомнил, что в Подмосковье расположились легендарные воинские подразделения, в том числе Кантемировская и Таманская дивизии. И о футболе. Главным тренером столичного ЦСКА стал Дмитрий Игдесамов. Контракт с 39-летним специалистом рассчитан на 2 сезона. Также предусмотрена возможность продления еще на 2 года. На этом посту он сменил швейцарца Фабио Челестини, а его уходе стало известно еще месяц назад. До конца сезона Дмитрий Игдесамов исполнял обязанности главного тренера клуба. Под его руководством ЦСКА провел 2 матча в российской премьер-лиге, в которых одержал 2 победы, а также потерпел поражение в финале Пути регионов Кубка России против «Спартака». Вернусь буквально через час. А далее хиты на русском и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои. Да, сегодня в День защиты детей мы все больше и чаще вспоминаем собственное детство и, безусловно, немного завидуем себе, когда мы были молоды и прекрасны. На эту тему во Всемирной паутине обнаружил забавнейший мем. Там популярный блогер пытается показать, почему всем книжным героям не больше 17 лет. Потому как герой, которому чуть за 40, в самый ответственный момент вдруг теряет зрение, вдруг теряет собственный меч, вдруг вспоминает, что у него боль в спине и левой колен. В общем, надеюсь, независимо от того, который вам нынче год, чувствуете вы себя действительно молодым и прекрасным. И пусть в вашей душе живет очаровательное чудное чадо, которое время от времени вырывается наружу и наслаждается этим летом на полную катушку.
3: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

Welcome. Когда вы спросите, да в режиме 24/7. Все очень просто, дорогие мои. Включайтесь, слушайте, получайте 100% удовольствия. И заметьте, как у нас с вами пролетел буквально на одном дыхании сегодняшний вполне себе серый рабочий понедельник, который, как люди не знающие говорят, самый тяжелый день. Да ничего подобного. В компании Русского каждый день легок и хотя бы отчасти праздничен. У нас впереди Артик и Асти, Николай Басков и Дима Билан. Все это для поддержания вашего отличного с утра пораньше или к ночь попозже, в зависимости от временного часового пояса. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи на Русском.

может быть, на берегу неба тоже неплохо время проводить, но лучше, когда на берегу моря, да еще в хорошей компании, есть что перекусить. А главное, ты точно знаешь, что выглядишь ты просто потрясающе. А, дорогие мои, не обещаю, что вы станете, ну, что касается девушек 90-60-90, а парни в одночасье превратятся в Аполлонов в новой футболке от любимой радиостанции, но... Кто знает, может быть, именно эта вещица, именно этот мерч украсит ваш образ. А как же эту футболочку долгожданную получить? А вот как. Вам нужно придумать шутку. Причем не какую-нибудь, а самую, что ни на есть смешную. И сделать так, чтобы в вашей шутке улыбнулась целая страна. И дальше вы эту шутку, та-дам, присылайте к нам сюда, на наш сайт rusradio.ru. Самые лучшие, самые яркие, самые запоминающиеся шутки в эфире озвучат, кто бы вы думали, та-дам. Да-да-дам, Антон Юрьев. Но их авторы уже обязательно получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей собственной шутки. Улавливаете, как все здорово? Я думаю, что вам непременно повезет. Шутите, получайте призы, подарки от любимой радиостанции, ну и, конечно, становитесь звездой планетарного масштаба. Ну, во всяком случае, среди своих друзей, родных, близких и знакомых. Все подробности, как всегда, обнаружите на нашем сайте rusradio.ru. Пишите. Субтитры.

я думаю, что Марфа — это та самая чаровница, с которой садится за шахматную партию. Занятия далеко не безопасные. И только на вид она такая белая и пушистая. Внутри наверняка притаился игривый черный котенок, который...

самцы выпустят коготки в самый неподходящий момент. Ну, во всяком случае, неподходящий для жертвы. Впрочем, я думаю, что многие мечтали бы оказаться поверженной вот этой очаровательной девушкой. Ну что, Марфе желаю успехов дальнейших творческих. Песню про белого кролика просто обожаю и всегда слушаю с удовольствием в эфире любимого русского радио. Ну, а прямо от исполнителей новых, ярких, мы переходим к хитам без срока давности. Это Иванушки Интернешнл, «Реви». А в Москве 23:36, и я, Юлия Калинина, до полуночи вместе с вами. Всем доброго. Оставайтесь, мы вам рады.

0: влюбленные, как известно, не только часов не наблюдают, им и законы всемирного тяготения не указ. Захотелось в облака бамс и отправились, как на картине Шагала. Дорогие мои, напротив меня сидит человек, вместе с которым эта ночь также для вас пройдет в ощущении абсолютного полета, потому как у него всегда солнечное настроение и в запасе примерно 300 классных песен. Это Миша Набоков. Привет.
1: Да, Юль, привет. Но по поводу облаков, я вот никогда не летал на самолете.
0: И... Да ты что?
1: Да, да. А все почему? Потому что у меня есть некоторые вопросы к стюардессам. Вот, например, ты обратил внимание, вот когда они показывают в начале полета какие-то телодвижения, мне кажется, что это какой-то ритуал магический. И именно таким образом и самолет поднимается в воздух. И у меня есть еще одно доказательство, что это что-то связано с магией. Ты когда-нибудь видела старых стюардесс?
0: Нет. Ты знаешь, я видела пару молодых стюардов. Ну, к сожалению, у меня был очень короткий полет, всего 4 часа. Да.
1: Слушай,
0: ладно.
1: Ну, тебе повезло, видимо.
0: Не будем
1: слушай,
0: об этом.
1: Мне кажется, это какая-то темная история, поэтому, друзья, ходите пешком.
0: Я хочу тебе сказать, и стюарды, и стюардессы, они шаманят, безусловно. И я думаю, что вот здесь вот вся магия как раз заключается в том, что они совершают вот эти пассы руками, мы сосредотачиваемся на них и перестаем бояться лететь.
1: Или, возможно, мы отключаемся, а потом что-то происходит
0: да,
1: с нашими...
0: Да, как у Стивена Кинга. Бамс там, да, переместился.
1: Лонгольеры какие-нибудь, да?
0: Да, самолет в другое пространство. Ой, как приятно, когда коллеги в теме. В общем, дорогие мои, никаких страшных сказок, да? То есть любое средство передвижения выбирайте. Главное, чтобы лететь или ехать, или пешком идти, но только в хорошей компании, да? Плеер в уши, там, русское радио.
1: Под любимые песни. И, опять же, повторюсь, лучше пешком, друзья.
0: Да.
1: Так безопаснее.
0: По земной поверхности.
1: И веселее.
0: Хорошо, Миш, я тебе желаю путешествовать по земной тверди в блестящем обществе наших слушателей. А с вами, друзья мои, я прощаюсь до ближайшей среды. Обязательно встретимся здесь, на русском. Спасибо за прекрасный вечер. Спасибо за прекрасный вечер первого летнего дня. Вот так уже будет совсем точно. Пока. До скорого.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Темпы роста цен на бензин в Москве и области увеличились. Все это в условиях снижения продаж топлива и логистических сложностей. В оптовом секторе это приводит к росту котировок. По данным Росстата, с 18 по 25 мая средняя цена бензина на АЗС в России выросла на 0,3%. В Москве темпы почти вдвое выше. Острая проблема с топливом и в Крыму. Там ввели ограничения не больше 20 литров в сутки на человека. Сейчас правительство рассматривает различные меры для насыщения рынка. Сербия не будет вводить визы для россиян. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, даже если кто-то и примет такое решение, оно будет сразу отозвано. Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона написала, что в Сербии рассматривается вопрос введения виз с Россией в качестве выполнения требований Брюсселя для вступления в Евросоюз. Перечень специальностей для образовательного кредита сократят. Речь идет о займах на обучение по 3% годовых. Корректировка сделана с учетом приоритетов, которые существуют на рынке труда и в экономике, сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. В этом году, в частности, корректировка сделана с учетом потребностей кадров в таких сферах, как здравоохранение и образование, а также инженерно-технический блок. Мяч чемпионата мира по футболу будут заряжать перед матчами. Производитель встроил в него электронный датчик, который отслеживает каждое касание и движение в реальном времени. Он работает вместе с системой камер на стадионе и помогает быстрее определять офсайды, игру рукой и другие спорные моменты. Внутри стоит аккумулятор. Одного заряда хватает примерно на 6 часов работы, поэтому перед играми мячи нужно подключать к зарядке. При этом сенсор весит всего около 14 граммов, так что футболисты не замечают разницы. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И, я думаю, самое время страшно интересной истории на ночь. Вы это любите, не отрицайте. Недавно мы сидели с другом в полночь на лавке у подъезда, общались. Вокруг никого, естественно, все спят. Темно, света почти нет. И тут вот, представьте, пошатываясь откуда-то из темноты, выходит тело, по-видимому, женское, с черными волосами до пояса, закрывающими лицо, прям как в ужастике «Звонок». Значит, она подходит к нам и плюхается на скамейку. Какое-то время мы сидим молча, не знаем, что вообще делать, что происходит. И чтобы немного разрядить обстановку, я спросил: «А вы из колодца, да? Как там обстановка? Вода теплая?»

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Когда я вижу красивых девушек, то всегда вспоминаю сметану из студенческой столовой, потому что однажды, помню, помимо всего прочего, я взял там стакан сметаны, и кассирша мне сказала: «Это сметана». Я ответил: «Ну да, знаю, это сметана». И она такая: «Это дорого».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая недавно рассказала душещипательную историю. В общем, парень задолжал ей 1000 рублей и почти год не отдавал. Когда она попросила вернуть, он встретился с ней, посмотрел в нее, ну, прямо в глаза ей, да, и причем как кот из Шрека это сделал, и сказал: «Я думал, мы друзья, а ты такая же, как и все остальные. Тебе только деньги интересуют».

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно сидели с друзьями в одном ресторанчике, ели куриный шашлык и решили сделать хозяину комплимент. Сказали, какая у вас все-таки вкусная курица. Вот что значит деревенская. Тот не растерялся и добавил, она не только деревенская, но и очень порядочная. За всю жизнь со двора на улицу не выходила ни разу.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза гасом листят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асть.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно одна симпатичная знакомая стала при мне прямо жаловаться, что нет нормальных мужчин. Где найти мужчину? Спрашивает она меня. Ну, я выровняю спину, сделав грудь колесом, голосом Карлсона ей говорю: «Малыш, а как же я?» Она смотрит на меня и отвечает: «Как я могла про тебя забыть? Ну точно, завтра. Съезди, пожалуйста, в школу, помоги с уборкой».

чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь?

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Романтика бывает разной. Например, вот однажды, не имея возможности поздравить девушку лично, я заказал ей букет цветов с доставкой на дом ко времени. И самое интересное, что отношений с той девушкой давным-давно уже нет, а вот фирма до сих пор обо мне помнит и поздравляет со всеми праздниками. Согласитесь, это капельку, но романтично.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сегодня у нас день здорового питания, а также день лысых мужчин. Вот лично мне кажется, давно пора было разобраться, проверить, насколько первое событие влияет на второе. Если вы проводили подобные исследования, обязательно напишите в стол заказов на русском радио мне, Мише Набокову. Вообще, глядя на мою фотографию, можно смело сказать, что здоровое питание – это мое кредо. Посмотрите, полюбуйтесь в нашей группе ВКонтакте. Также там же прямо можно написать свое сообщение, как и в нашей группе в Одноклассниках. Пожалуйста, пишите в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105,7. Мне кажется, и за здоровое питание, и сразу за всех мужчин может сказать только один артист – и это Артур Пирожков.

0: Мало кто знает, что в первой версии этой песни от группы Chelsea был самый-самый любимый. Это про стол заказов ребята, конечно же, пели. Но потом подумали, ладно, пусть будет самое любимое. Так, ну, давайте начинать. Что мы будем делать вообще? Что происходит у нас? Конечно же, мы зачитываем приветы, поздравления какие-то. Куда все это вы пишете? В официальную группу Русского радио, во ВКонтакте, в Одноклассниках, в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105,7. И сразу же я предлагаю не откладывать в долгий ящик, а вот такими вот аплодисментами встретить вот такое сообщение. Поздравляем любимую жену, маму Гульнур, с днем рождения. Цитата. Желаем ей крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, долголетия, исполнения всех заветных желаний. Любят очень сильно. Дочь Талия, наверное, так ударение, Гузель, муж Равиль, внук Тимур. Ну и осталось дело за малым совсем, да? Что мы подарим маме Гульнур? Ну, конечно же, возвращаясь опять же к группе Челси, самую-самую любимую песню.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

Встречаемся в «Стол заказов» в Тарасском радио. Напоминаю, куда можно написать свои сообщения. В официальную группу Русского радио, во ВКонтакте, в Одноклассниках. Номер наших мессенджеров по номеру 916-003-105.7. Так, все, с этим мы определились. И давайте, ну, не будем томить. Начнем прям с самого-самого классного. Друзья подписались, сообщение: «С днем рождения!» Ну, конечно же, чудо Оленька, мы поздравляем. Цитата: «Желаем, чтобы кофе по утрам было крепким, планы на вечер безумными, список желаний. Короче, списка того, что уже сбылось. Пусть удача бежит за тобой, как кот за клубком, а проблемы убегают, как мыши от кота». Интересное. «Крепкого здоровья, море улыбок и столько радости, чтобы ее можно было раздать соседям бесплатно и оптом». Ну, радость я предлагаю все-таки Оленьке оставить. А вот классные песни мы сейчас с удовольствием раздадим всем соседям, как просили, бесплатно, оптом. Делайте погромче, им будет приятно. Мне кажется, самое время. 2 часа 16 минут. Наслаждайтесь.

Не будем лукавить. Здесь, в столе заказов на Русском радио, мы отдаем свои предпочтения именно поздравительным сообщениям. Потому что... Ну, что вам объяснять? Вы и так все поняли. Правильно поняли же, да? Почему? Правильно, именно поэтому. Просто процитирую сообщение. Антоха, happy birthday, дорогой. От всей души желаю, чтобы носки всегда находили пару. Это важно, кстати. Чтобы пицца сама прилетала в дом. Чтобы все светофоры загорались зеленым, когда ты идешь. Чтобы мечты сбывались быстрее, чем загружается страница в интернете. Здоровье, как у космонавта. Энергии, как у батарейки. А счастье с горкой, как мороженое в жаркий день. Ну, а самое-то главное, Антохе-то не пожелали побольше любимых песен, друзья. Ну, и правильно, правильно, что не пожелали. Потому что Антоху мы исправно этим снабжаем ежедневно и ежечасно.

возвращаемся в стол заказов на Русском радио. И не щадят своих рук наши статисты. А все почему? Потому что мы с Днюхой поздравляем Мариночку вместе с Динарой и Викуськой. Процитирую сообщение, что они желают своей подруге, видимо. Солнце в душе, сладости в жизни, танцев без повода, денег без счета, улыбок без причины. Будь счастлива каждую секундочку, наша роднулечка. Так, ну, я так сейчас посмотрел на этот список и думаю, с чего бы нам начать, а? С чего бы удобнее? А давайте, пожалуй, начнем с танцев.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

кстати, про экзамен, который только что пела Ирина Дубцова в своей новой песне «Память». Вот привет нам из Питера от Финогеева Евгения. Процитирую сообщение. «Хочу передать привет своей дочери Виктории. Викуля, не переживай, ты сдала свой первый экзамен по ЕГЭ. Наши аплодисменты. И каков бы ни был результат, девиз Русского радио, все будет хорошо». Также хочу поздравить свою любимую супругу с днем свадьбы. Еще более громкие аплодисменты. Алечка, я тебя люблю. И, если можно, поставьте песню Сергея Лазарева, написал нам Евгений. Так, ну, мы совсем не...

Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Ну как после такой песни-то не узнать, что же летнего и жаркого прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках? Евгешка и Денчик, поздравляю с днем рождения ответчика. Цитата. «Вот твоя официальная инструкция на ближайшие сутки. Улыбаться без остановки, принимать тонны поздравлений и подарков, танцевать так, будто никто не видит, есть торт в любых количествах, загадывать желание, каждое обязательно сбудется». Мне больше всего из этого списка понравился «танцевать так, будто никто не видит». Это интересно. Матвейчик, у вас как раз есть вот прям все шикарная возможность. Просим. Мы действительно, мы не смотрим. Так, все отвернулись.
1: Девочка!

0: Да, символичная песня от Юлианы Карауловой с приветами. Пока все. Я, Миш Набоков, конечно же, остаюсь вместе с вами на Русском радио. И хочется пожелать нам всем, знаете что, получать удовольствие от каждого летнего денька, потому что не забываем, последующие 9 месяцев лето будет доступно, но уже платно.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.